0: Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще ее АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-2026 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
1: Проверено времени.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Проверено временем.
1: Je suis partie avec lui pour qu'on soit tous les deux, pour que ma vie commence.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матусов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще ее АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-26 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио. Так бьется сердце.
8: На воде, на суше, в небе под землей стали тропки уже, вертишься илой.

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Заранее запастись водой, организуют пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобиля, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-2026 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.
1: Временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
5: Наша. Музыка поколений.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день ветеранов боевых действий. В обращении губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов отметили, что это звание – символ отваги, силы и патриотизма. Нынешние воины, участники СВО, следуют лучшим традициям ветеранов. Также первые лица обратили внимание на 35-летие Российского союза ветеранов Афганистана, выразив признательность за героизм и участие в патриотическом воспитании молодежи. В Воронеже временно отключат водоснабжение в железнодорожном или убережном районах с 22 часов 3 июля до 6 утра 5 июля из-за завершения реконструкции Остужевской развязки. Требуется переключение нового канализационного коллектора и замена арматуры. Мэр Сергей Петрин просит заранее запастись водой, организует пункты подвоза технической воды, о них сообщат дополнительно. В Воронеже хотят использовать опыт Москвы для усиления контроля за электросамокатами и электромопедами. В частности, предлагается обязательная регистрация средств индивидуальной мобильности в госавтоинспекции. Такую инициативу озвучил на пресс-конференции глава регионального ГУ МВД Максим Петрушин. Предполагается, что все СИМы получат госномера как автомобили, так и мотоцикла, а значит, их станет гораздо проще контролировать при помощи уличных камер, фиксировать и наказывать нарушителей. Полицейские задержали воронежца, подозреваемого в пособничестве мошенникам. 21-летний курьер забрал у пенсионерки крупную сумму в рублях и валюте. Его вычислили по камерам видеонаблюдения. Мужчина нашел подработку в интернете, приводил деньги кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему грозит до 10 лет. Еще из новостей дня. В Воронеже появившаяся народная карта бензина на заправках оказалась фейком. В канале «Война с фейками Воронежской области» 1 июля сообщили, что данные не совпадают с реальностью. На отмеченных как без топлива АЗС оно есть, а отсутствие зафиксировано даже на ведомственных заправках, недоступных обычным людям. Главная проблема – отсутствие верификации. Изменения может вносить кто угодно, что создает риск манипуляции со стороны злоумышленников. Цель фейка – ввести в заблуждение, создать ажиотаж. Доверившись карте, водители могут пропустить работу еще и АЗС или поехать на заправку без топлива. ВГУ вошел в топ экономических вузов России с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов. Средняя зарплата бывших студентов ВГУ в сфере экономики и финансов в Москве в 2025-26 годах – 115 тысяч рублей. При этом 69% выпускников предпочли остаться работать в Воронеже. Исследование опубликовал рекрутинговый сервис по 70 резюме выпускников профильных факультетов. Лидирует МГИМО – 230 тысяч рублей, второе место – Высшая школа экономики – 200 тысяч. Это были новости региона.

необъяснимо, чтобы роняла искры за моей спиной. Пожар и ненависть, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить.

нам снарядом. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я. Без жалости измученный подонок, бутылком отбивающий края, слабеющий от старости ребенок. Мне нужен враг, чтоб быть самим собой. Когда любовь держу в своих объятиях, ища дрожащей, окровавленной рукой замков секретов в шелке складок платья.

сапогах, чтоб зло расхохоталось. Начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пробуя гранитных лиц упрямства. И выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянство. И глядя на того, кто падал в пустоту, забвение больного поражения —

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Патриотический проект «Города героев» стартовал 22 июня из Москвы. Одна из колонн автомобилей «Москвич» накануне посетила Воронеж после Новороссийска. Проект охватывает 18 регионов России и 6 областей Беларуси, приурочен к 85-летию формирования народного ополчения. В экипажах герои России, ветераны, участники СВО, депутаты, спасатели и волонтеры. На площади Победы состоялся митинг с участием представителей правительства, парламентариев, курсантов и юнармейцев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул патриотический смысл акции, а председатель облдумы Юрий Матузов назвал марафон связующей нитью между событиями Великой Отечественной и настоящим, напомнив, что более 200 тысяч воронежцев

от организации «Патриотическое воспитание». Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Зампред Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения «Союза». Органы местного самоуправления определяют дома, подвалы которых могут использоваться как временное укрытие. Информация о защитных сооружениях в Воронеже размещена на Яндекс.Картах. Госжилинспекция Воронежской области контролирует содержание подвалов, доступ посторонних лиц, подтопление, захламление, загромождение, наличие освещения. Обращение о плохом состоянии укрытия можно направить лично по адресу улицы Кирова, 6А, через ГИС ЖКХ, платформу обратной связи или приложение госуслуги.дом. И последнее. В городе Россош открылся выставочный комплекс «Молочные берега», известный местным жителям как музей коров. Как рассказали в пресс-службе правительства области, на двух этажах детского комплекса «Изумрудный» собрано более 5000 статуэток из 50 стран. Глиняные, деревянные, бронзовые, фарфоровые, ватные из муранского стекла с кристаллами Сваровски. Коллекция сформировалась более 10 лет назад с подаренной почетному гражданину региона Николаю Ольшанскому статуэтки. Самая старая фигурка – бронзовая работа французского скульптора Кристофа Фра. Тена 1835 года. Теперь экспозиция дополнена деревенской утварью, стогами сена и интерактивной коровой. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 475.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: девочки смеются.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: это навсегда.
1: Все, что внутри, все, что во мне, все догорит, канет во мгле.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Патриотический проект «Города героев» стартовал 22 июня из Москвы. Одна из колонн автомобилей «Москвич» накануне посетила Воронеж после Новороссийска. Проект охватывает 18 регионов России и 6 областей Беларуси, приурочен к 85-летию формирования народного ополчения. В экипажах герои России, ветераны, участники СВО, депутаты, спасатели и волонтеры. На площади Победы состоялся митинг с участием представителей правительства, парламентариев, курсантов и юнармейцев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул патриотический смысл акции, а председатель облдумы Юрий Матузов назвал марафон связующей нитью между событиями Великой Отечественной и настоящим, напомнив, что более 200 тысяч воронежцев встали на защиту родного города. Участники возложили цветы к вечному огню, рота почетного караула прошла торжественным маршем. Финальной точкой стал показ фильма «По зову сердца» о подвиге московского народного ополчения. Еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий, 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником.

0: улице Кирова, 6А, через ГИС ЖКХ, платформу обратной связи или приложение госуслуги.дом. И последнее. В городе Россош открылся выставочный комплекс «Молочные берега», известный местным жителям как музей коров. Как рассказали в пресс-службе правительства области, на двух этажах детского комплекса «Изумрудный» собрано более 5000 статуэток из 50 стран. Глиняные, деревянные, бронзовые, фарфоровые, ватные из муранского стекла с кристаллами Сваровски. Коллекция сформировалась более 10 лет назад с подаренной почетному гражданину региона Николаю Ольшанскому в статуэтке. Самая старая фигурка – бронзовая работа французского скульптора Кристофа Фра. Атена 1835 года. Теперь экспозиция дополнена деревенской утварью, стогами сена и интерактивной коровой. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только, только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
2: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
1: «Фонотека» – авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22:00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Выходные – время для отдыха, приключений и музыки без перерывов. Оставим разговоры для будних дней. На выходных у нас только музыка, музыка и музыка. Еще больше любимых песен в субботу и воскресенье на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Наше. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.
3: Сердце. Реклама на 107 FM.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главной,

0: медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Патриотический проект «Города героев» стартовал 22 июня из Москвы. Одна из колонн автомобилей «Москвич» накануне посетила Воронеж после Новороссийска. Проект охватывает 18 регионов России и 6 областей Беларуси, приурочен к 85-летию формирования народного ополчения. В экипажах герои России, ветераны, участники СВО, депутаты, спасатели и волонтеры. На площади Победы состоялся митинг с участием представителей правительства, парламентариев, курсантов и юнармейцев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул патриотический смысл акции, а председатель облдумы Юрий Матузов назвал марафон связующей нитью между событиями Великой Отечественной и настоящим, напомнив, что более 200 тысяч воронежцев встали на защиту родного города. Участники возложили цветы к вечному огню, рота почетного караула прошла торжественным маршем. Финальной точкой стал показ фильма «По зову сердца» о подвиге московского народного ополчения. Еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий, 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Зампред Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения Союза. Органы местного самоуправления определяют дома, подвалы которых могут использоваться как временное укрытие. Информация о защитных сооружениях Воронежа размещена на Яндекс.Картах. Госжилинспекция Воронежской области контролирует содержание подвала.

0: Стена 1835 года. Теперь экспозиция дополнена деревенской утварью, стогами сена и интерактивной коровой. Это были новости региона.
1: Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.
2: Радио. Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Наше радио предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице сегодня. Июля, сегодня четверг. Значит, продолжают выбывать африканские команды, но мы возьмем количеством. Кто вчера не поставил на Сенегал, ну просто это было понятно, потому что энергия ставок теряется. Что касается оставшихся, их 4. Остались Алжир, Египет, Гана, Кабо-Верде. Это все африканские страны, я сейчас тебе перечисляю. Вот, ты вчера смотрел Бельгия?
3: Я просто, знаешь, я смотрел только первый тайм и заснул.
2: Не понимая футбольную фортуну, зачем протаскивать такие команды, как Бельгия? Они все уже показали и на этом чемпионате, и на прошлом, на позапрошлом. Сколько я смотрю на сборную Бельгии, ей всегда пророчат, Кубок мира. Всегда, типа, они вот-вот-вот-вот, и вот на этом вот-вот они так и остались. А Сенегал,

0: И другие африканские страны. Мы еще там не видели.
1: Я согласен, Александр. Я вчера и за Конго болел, и за Сенегал болел.
0: Конго очень... Это одна из моих самых любимых команд. ДР Конго.
1: ДР Конго, да. Ну, как дела?
0: Вчера мне позвонили, вы знаете, и сказали, что можете забирать Александра свой велосипед.
1: О, надо объяснить для тех, кто не в курсе. Саша купил себе месяц назад велосипед, качественный, хороший, дорогой, и он у него сломался. И вот его ремонтировали, и вчера разрешили забрать. Но ты лучше про другое скажи.
0: А что мне
1: про сказать? Расходники.
0: Ну, мне нужно заплатить 1500 рублей. Ну, я, ну, может быть, лоханулся, конечно. Я, мне сказали...
1: Да не важно, что нужно заплатить. Что стерлись колодки, да? На велосипеде.
0: А Саша на нем
1: неделю катался.
0: Ну, я проехал просто... 160 километров. Вот, я не знаю, может быть, для велосипеда это... Я просто не в курсе.
1: Я тоже не знаю. Может быть,
0: для велосипеда... Помнишь обычные тормоза, которые назад, и еще были тормоза, как они называются, ободные, ну, на обод такие две резинки падали на переднее колесо.
1: Не, просто если так быстро заканчиваются...
0: Слушай, замолчи. Замолчи, я прошу тебя, не надо, господи. Я себе уже наметил
1: маршрут. Подожди, а как ты посчитал, что ты 160 километров за неделю проехал? На часах?
0: Ну, у меня есть велосипедная тренировка. На часах. Я ставлю ее. Потом я ставлю, у меня этот навигатор. Прокладывает веломаршрут. И вот такой. И он мне считает, что вот, допустим, в июне я проехал за неделю 161 километр.
1: Ну, это много, мне кажется, для велосипеда.
0: Ну, вот я теперь понимаю, что да, наверное.
1: Тогда вопросов нет, что у тебя там, Саша, расходники. Я просто пытаюсь вспомнить, были ли у нас расходники в детстве на моей Десне, но...
0: Да не было там ничего.
1: Не было там ничего, да.
0: Как вот в 10 лет мне купили велосипед, так я с ним в 18 только и расстался.
1: И мы тоже достаточно много катались, и я уж не знаю, сколько там километров.
0: Отец, я помню, смазал мне что-то педали там с солидолом.
1: Цепь могла соскочить.
0: Да, у меня такого не было ни разу. И колеса, конечно, прокалывали. Восьмерку можно было получить. Я не знаю, на современных вот этих велосипедах можно получить восьмерку?
1: Слушай, я чувствую, что на них все можно получить. Они без восьмерки.
0: Да, это вообще тихий ужас.
1: Очень хрупкие. Так, дорогие друзья, мы с Сашей вдвоем до конца недели. Ян в отпуске, в понедельник уже выйдет, приедет со своей дачи. Уверен, расскажет нам много интересных, увлекательных историй. Ян, да. Я говорю, что мы вдвоем до конца недели, еще сегодня и завтра. И не забывай, что завтра у нас еще чертова дюжина с тобой.
0: Завтра?
1: Да. Видишь, сколько работы. Поэтому давайте потихонечку, никуда не торопимся. Рассказывайте, как у вас дела?
0: Лето такое, друзья.
1: Мы начинаем.
0: Никуда не торопимся. До 32 градусов сегодня синоптики обещают.
2: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Сварщики и стюардессы. Художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
2: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. «Тест-драйв» по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
4: Проверено на себе.
2: Еженедельно по средам.
4: Стартуем ровно в 19.
2: Подруливай!
5: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
6: Рецепт нашего радио. Записывайте.
7: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
5: Чувствуете, как поднимается настроение?
6: Ваше утро готово.
8: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
7: Угощайтесь.
9: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужно...
10: Реклама на 107 FM.
11: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
12: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
11: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
12: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 2 июля.
3: 21
2: четверг.
3: В Москве. Обещают сегодня до 30 градусов.
2: 32.
3: Давай в столичном регионе. Ну, хорошо, будет жарко. Я тут смотрю в календарь. Сегодня Международный день собак. Я тебя и себя тоже поздравляю. И, конечно же, поздравляем всех наших слушателей, владельцев собак. И я тут за эфиром говорю: Саша, сегодня Международный день собак. Давай поговорим о собаках. Давай поговорим о собаках. И рассказывает мне историю, от которой...
2: Ну, короче, вчера мне...
3: Я был удивлен, давайте так эфирным языком скажем.
2: А жена там сказала какого-то числа в августе, я сейчас не помню, она говорит, ничего не планируй, потому что мы идем на свадьбу. Я говорю, началось, говорю, не хочу я на свадьбу. Вот. Она говорит, это необычная свадьба, женится друг нашего капитана.
3: Капитан это...
2: Наша собака.
3: Нашина собака.
2: Наш пес.
3: Да, надо сказать, порода какая?
2: Грифон.
3: Грифон.
2: Брюссельский грифон.
3: Если вы не знаете, как выглядит, можете посмотреть в интернете.
2: Вот. И его друг, брюссельский грифон, Хамуся, он женится на вот девчонке там на какой-то. Ну, естественно, это будет...
3: Я прошу прощения, женится в каком смысле?
2: То есть ну, это в смысле, вот, ну, ты понимаешь,
3: просто это... Просто вечеринка, да?
2: Вечеринка,
3: ну, просто повод собраться, да?
2: И его подружка, вот, ну, это будет как, типа, как свадьба. Короче, я сейчас рассказываю, это мне аж плохо.
3: И я говорю, Саша, после этой истории, давай поговорим о собачниках, которые...
2: Шибанулись.
3: Ну, да. Сильно увлеклись. Я-то думал, это у них будет спаривание.
2: Слушай, там целое сообщество, и там есть очень интересные...
3: Дружное, кстати, надо сказать.
2: Да, и очень интересные есть, как они, аккаунты, которые ведут от лица своих...
3: Питомцев.
2: Питомцев. Их родители, да, и пишут...
3: Да, там, владельцами их называть.
2: Ну, нет, они все-таки их родители.
3: А, родители.
2: Вот, и они пишут, знаешь, ну, это там типа с ошибками. То есть я собака, я пишу вот...
3: А, собака отличница не может быть?
2: Я задавался этим вопросом.
3: Обязательно, Саша, что за дискриминация? Ну, друзья, вы поняли, да? Если вы такой человек, если в вашем окружении есть такие люди, которые очень сильно любят своих животных и балуют их, возможно, что-то интересное придумывают. Раньше казалось, что покупать одежду для собаки – это уже что-то странное. Сейчас сплошь и рядом, особенно для маленьких собак. Нужно ему это.
2: Слушай, особенно для тех, у которых нет там подшерстка, зимой прохладно, вот эти тапки. Ну,
3: согласись, что часто это не какая-то практическая история.
2: Модно?
3: Да?
2: Ну, типа мода.
3: Типа мода, да.
2: Наверное, так и есть. Собака абсолютно может обходиться без одежды.
3: Ты скажи, что у тебя есть
2: у нас гардероб.
3: Гардероб.
2: Да.
3: И это гардероб, когда я говорю, это не просто набор одежды, а это
2: шкафчик,
3: заказанный в мебельной компании специальный шкаф.
2: Да. Ты достал меня.
3: Для собаки.
2: Я просто прошу меня оставить в покое.
3: Нет, ну мы же сейчас иллюстрируем, да?
2: Да,
3: чтобы люди нам писали и рассказывали.
2: Чтобы эта одежда не лежала там где-то куча и так далее. Потом эти ботинки ты их приносишь, ну куда их положить? У него есть специальный шкафчик, они там грязные, их надо помыть, потом опять убрать, там высушить и так далее.
3: Ну, у него не только ботинки, у него на... И кеды есть, и туфли парадные выходные, и домашние тапочки.
2: Ну, давай не будем про домашние тапочки. Ничего, ну, собака и собака. А зимой это от этих реагентов. Так что не надо мне тут.
3: Наш.ру, дорогие собачники. Если есть интересные примеры из жизни вашего питомца или ваших питомцев, то расскажите, мы с удовольствием их почитаем.
2: Да, давайте, братья однополчане.
3: Ну и еще раз, конечно, всех собачников поздравляем. Сегодня Международный день собак. Ждем вашей истории.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А есть – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 34 минуты в столице. Давайте, 2 июля. Сегодня почитаем ваше сообщение.
7: Международный день собак. Мы, кстати, собачников, и пришло сообщение. В день пограничника поздравляют погранцов. В день матери – матерей. В день собак надо поздравлять самих собак, а не их владельцев. Вообще, никогда не понимал этого гиперсюсюканья с собаками. Вам любой специалист по воспитанию собак скажет, что собаку не надо очеловечивать. А тут иногда такое видишь, что волосы дыбом. Мир сошел с ума.
6: У вас лучше бы волосы дыбом вставали, когда человек идет со спортивной собакой без поводка и без намордника. Вот лучше бы у вас от этого волосы дыбом вставали, чем вы сейчас вот это пишете. Для чего, непонятно. Это дело каждого человека. Очеловечивает он или нет своего пуделя.
7: Я ветврач. В моей практике люди, которые перебарщивают, это частое явление. Одна владелица привела своего мастифа на операцию в нашу клинику. Очень переживала, что собачке нужно будет остаться в стационаре. И осталось жить в клинике.
6: Да.
7: Начальник не ругался с ней, а мы вообще ничего не могли сделать. Она сидела целыми днями в стационаре, ела в нашей ординаторской, мылась в ванне для груминга, спала в коридоре в зоне ожидания на диване. Это была самая отвратительная неделя за 15 лет моей работы.
6: Ну, вы молодцы. Слушайте, ну да.
7: Доброе утро, ребята. У брата французский бульдог. В начале июня проводится фестиваль подобных пород. Это настоящий парад человеческой шизофрении по авторским костюмам для собак.
6: Вы, наверное, просто не знаете, что такое шизофрения. Я сейчас не хочу вступаться за эти вечеринки, потому что они меня самого удивляют.
7: У меня тоже...
6: Но это... Так можно назвать любого увлекающегося человека. Он рыбака, который покупает себе несчетное количество снастей.
7: У меня тоже брюссельский грифон, как и у Александра. Покупаю одежду без фанатизма, триминг ежемесячно. Из лишнего есть лесенка на кровать, сама не может залезть.
6: Вообще странно, грифоны же прыгучие, и залезть, и спрыгнуть. А вот каждый
7: я видел
6: месяц
7: лесенку
6: стриминг,
7: у корги, но
6: стильно.
7: В интернете.
6: Что-что?
7: У корги видел
6: лесенку. Они же не прыгают, это же лисы.
7: Когда мы завели своего шпица, жена начала заботиться о нем чересчур сильно. Сгоняла меня с дивана, чтобы сыночек сел. Требовала, чтобы я подвинулся, прижавшись к стенке, когда ложимся спать. И так далее. Когда я сказал, что в нашем свидетельстве о браке изменится...
6: Надо изменить.
7: Надо внести изменения. Пса вписать, а меня вычеркнуть, жена успокоилась.
6: Она, наверное, успокоилась, потому что так, действительно, надо вычеркнуть.
7: А как у вас, дорогие друзья, с собаками? Мы понимаем, что тут и кошатники нам пишут, и про других животных, но сегодня мы хотели о собаках поговорить и о собачниках, поэтому, если вы такой, если вам кажется, что вы или ваши близкие перебарщивают...
6: Сошли с ума.
7: Да, или сходят с ума, в кавычках, то напишите, в чем это выражается.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение. Сегодня Международный день собак.
3: У меня алабай и две шиперки. Перебарщиваю тут не я, а они. Как только прихожу домой с работы, то у меня сразу две маленькие черные тени, которые ходят за мной по пятам. Регулярно о них запинаюсь. Как еще не покалечилось, непонятно. Спят со мной. Я подстраиваюсь под них, чтобы им было удобно лежать. Люблю всех своих хвостатиков.
4: Шиперки прикольные собаки. Мне нравятся. Как только с алабаем спать, я, честно говоря, это же как мужик.
3: У меня
4: полтора.
3: Лабрадор. На улице подобрали щенка-девочку. Некоторых удивляет, что у нее в качестве лежанки целый диван и электроподстилка. Живем в сельской местности, и это воспринимается как барские замашки.
4: А что такое электроподстилка?
3: С подогревом, наверное.
4: А, греет.
3: Ну, я не знаю, Саша, это я так предположил.
4: Это что за барские замашки?
3: У нас шицу 5 лет. Очень его любим. Зовут Оззи в честь князя тьмы. Спит с нами, естественно. Так я его каждый вечер в постель на руках отношу. Он как младенец для меня до сих пор. Ему нравится. Сын приехал погостить. Говорит, что когда он был маленький, не помнит от меня такой любви. Шутит, конечно.
4: Ну, шицу прикольные собаки, тоже красивые.
3: Я к собакам отношусь нормально, но вот моя знакомая так увлеклась собаками, что не вышла замуж и не родила детей. Так. И как-то странно слышать от нее: «собаки мои дети». Возможно, собаками она компенсирует свое одиночество. Всем добра.
4: Вы знаете, звучит как донос. И вот как бы ваше всем добра, кроме вот нее, злая вы.
3: У нас немецкий дог. Много лет занимаемся этой породой. Из перегибов только то, что она спит с нами на диване. Иногда во сне пинается, да и места много занимает. Но мы терпим.
4: А как немецкий дог? Вы, надеюсь, в доме живете? Не в квартире? Это же огромная собака. Просто, я не знаю, наверное, больше, чем алабай. Но немецкий дог — это просто огромный пес.
3: У нас австралийский хиллер. Спит где хочет. Хочет на матрасике, хочет с нами.
4: Не, ну да. Если это ваш псын, то он будет спать где хочет.
3: Эти собаки, походу, знают, что у них сегодня праздник. Собрались в 3 утра в количестве 10 штук и бегали по улице и лаяли. Разбудили всю деревню. Я напомню, сегодня Международный день собак.
4: Да, поздравьте своего пса. Вкусняшку какую-нибудь купите. Пожульте его так вот.
3: Ну да. Я в зоомагазине видел пиво для собак.
4: Ой, и ну...
3: Его же кто-то покупает?
4: Кто-то покупает, да. Но я не покупаю.
3: Ты вот когда пойдешь на собачью свадьбу, там...
4: Там пить будут взрослые, наверное.
3: Будет собачий фуршет?
4: Я думаю, будет собачий фуршет. Я вообще планирую посвятить вам фото, видеоматериалы прислать.
3: Хорошо, Александр. А ведущий
4: самому
3: будет?
4: Интересно, что это будет.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наше радио.
6: Наверное, журавли.
5: Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
7: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
8: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
9: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
10: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии. предприятий «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76. ИП Кочегин Роман Юрьевич. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7, 905, 049, 63, 29. Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
13: Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: любовь.
1: Наше радио. Наше. Это навсегда.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет. Об этом сообщает Bloomberg. Цена российской нефти Urals опустилась ниже $45 за баррель. С начала июня она подешевела относительно максимальных значений кризиса в Ормузском проливе в 2.5 раза. В апреле российскую нефть покупали по $115 за баррель. На этом фоне сокращается выручка нефтяных компаний России. По данным агентства, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Европарламент пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в Евросоюз из-за проекта изъятия Трампа. Депутат Европарламента Теняки Стрик заявила, что проект застройки охраняемых береговых линий и природных зон для строительства курорта в Албании нарушает экологическую политику ЕС. Проект туристического комплекса стоимостью почти 1,5 миллиарда евро финансируется зятем президента США Джаредом Кушнером. Депутат предупредила, что продвижение курорта создаст проблемы в переговорах о вступлении страны в ЕС, передает Guardian. Добавлю, в Албании уже почти месяц продолжаются массовые протесты, получившие название «Фламинго-революция». Граждане вышли на улицы для защиты уникальных природных зон, где обитают фламинго, черепахи и протекает дельта одной из самых нетронутых рек Европы. 4 человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу. Как передает Associated Press, 2 женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались 1000 людей. По данным властей, они скончались от удушья. Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико сообщил еще об одной жертве. Мэр Мехико заявила, что аварийно-спасательные службы отреагировали незамедлительно после получения сообщения о 3 людях без сознания. Однако к моменту прибытия медиков они уже были мертвы. Более половины работающих россиян до 60 лет планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Каждый 6-й респондент твердо намерен не прекращать работу на пенсии, сообщает РБК. Еще 15% будут принимать решения в зависимости от обстоятельств. Столько же готовы перейти на неполный рабочий день. Основные мотивы продолжать работать – желание помогать близким, любовь к своему делу, стремление сохранять независимость в финансах, а также кредитные обязательства и ипотека. В Крыму побит рекорд жары 1938

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 2 июля, сегодня четверг. До 32 градусов обещают нам сегодня синоптики, поэтому одевайтесь.
3: Непринужденно. Что касается нашей игры кинопробы, то
4: смотрите, Александр, что мы будем разыгрывать?
3: Будем разыгрывать два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля, то есть завтра.
4: Да, прекрасный приз. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы.

0: Пытаетесь угадать, что это. Так как обычно у нас кинопробами Янка занимается, а она в отпуске до конца недели, на этой неделе и на прошлой, Александр у нас предлагает нам варианты. И вот этот фильм, который мы переозвучили вчера, и сейчас вы его услышите, я не смотрел, и даже не знаю, как вам помочь.
1: Да. Ну, вообще это комедия, боевик, как сейчас принято писать, преступление. Вот.
0: Ну, давайте попробуем. Ждем второй правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
2: Зачем бежишь от полиции?
3: Я не знал, что вы из полиции.
2: Не слышал крики «Стой, это полиция!»
3: А я не видел значка, а только двух злобных черн-тельменов.
2: Черн-тельменов? Такого слова нет, Айджей. Что ты хотел мне сказать?
3: Да забей.
2: Нет уж, говори, будь мужиком, давай.
3: Ладно. Черные.
2: Значит, ты убегал, потому что мы черные?
3: В зеркало посмотри, ты же страшный до жути.
1: Да, фильм 2015 или 16 года, американский, рейтинг у него невысокий, на один раз посмотреть.
0: Именно поэтому мы его и загадали. Ждем второй правильный ответ на наш.ру. Пишите.
4: Подъемники на нашем радио. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира. Поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире. Если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. В разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
5: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
4: Жесткий диск. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: 107 FM. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: комиссия в Майами.
1: Абонент с номером 8-977-161-11 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт Сергея Бубунца,
0: который пройдет завтра.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Барабон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 25 минут в столице.
3: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика 0 безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика». И мы начинаем нашу рубрику.
4: Один день лета.
2: Да, один день лета.
4: Мы просим вас вспомнить самый яркий, самый трогательный, самый романтичный, ну или один из самых летних дней и рассказать нам о нем. У нас три номинации.
2: Самый романтичный день, самый смешной день и самый впечатляющий день.
4: Да, ну... Под это можно, мне кажется, любую историю подвести.
2: Не,
4: поэтому...
2: романтичный, скажем так, самый чувственный день, самый смешной. Это ну, тот самый день в путешествии, когда все пошло не по плану, грубо говоря. А самый впечатляющий день, ну, я не знаю, захватило у вас дух покорения каких-то вершин, может быть, прожег воду с обрыва.
4: У меня таких дней было много в детстве, но они в память всплывают как один. Это когда тебя родители отправляли на летние каникулы к бабушке в деревню. Ты приезжаешь, привозишь новый жгут и делаешь тут же рогатку. И целыми днями вместе с другими парнями...
2: Убиваешь птиц?
4: Нет, бутылки, банки, да, мы по птицам не стреляли. И самое главное, что ты целый день беззаботно шляешься, приходишь только вечером, ну или забегаешь в обед, чтобы тебя накормили. А там все еще... прелести деревенской жизни. Речка.
2: Еще и не загонишь домой, чтобы тебя покормить.
4: Рыбалка, при том, что ты сам делаешь грузило из разбитого аккумулятора, достаешь вот эти свинцовые пластины, плавишь их в консервной банке, делаешь себе грузики, потом идешь в посадку, вырезаешь себе удилище.
2: Это все в один день?
4: Ну, это я рассказываю так, объединяю вот тот летний день, с которым у меня такие вот приятные ассоциации и воспоминания. И идешь, они были же все эти дни похожи друг на друга, да? Не было какого-то сильного разнообразия. Ну, все развлечения, я думаю, что у всех тех, кто там в сельской местности проводил у бабушки, условно, с дедушкой летние каникулы, эти развлечения были, ну, в то время похожи, да? Когда не было компьютеров, приставок, ну, или они были, но не у всех.
2: Но в нашем не было ни у кого.
4: Ну, там в старших классах у нас уже появились приставки у многих, но я сейчас
2: световой
4: говорю
2: тир.
4: Про начальную школу, условно говоря.
2: Световой тир и игра за рулем.
4: И идешь на речку ловить пескарей.
2: Да, друзья, но мы все-таки хотели бы с вами поговорить об одном дне,
4: да,
2: который
4: вспомните.
2: Вам либо запомнился, либо был самым смешным. Но, соответственно, понятно, что они все запомнились. Вот, самое впечатляющее,
4: какое-то яркое воспоминание о летнем дне. Давайте вот так это сформулируем. Пожалуйста, пишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам свои истории.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
10: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, давайте почитаем ваше сообщение в наших номинациях.
3: Давайте. Итак,
2: ну, лето... чуть больше трех, да? Мы
3: почитаем больше и потом определим номинации. Лето. Мы с сестрой у бабушки пошли гулять. Кто-то предложил побегать по гаражам. Итог. Навернулась с гаража, проехалась по стеклу, пробила ногу ржавым гвоздем. Счастье, что только ногу. Кровь хлещет, из ступни торчит гвоздь. А мы стоим, репки чешем, как привести меня в порядок, не заходя домой. Иначе гулять больше не отпустят. Дернули гвоздь, обмыли ногу и погнали дальше. Вечером меня поливали перекисью и вставляли люлей. С теплотой вспоминаю тот день.
2: Кстати, у меня аж мурашки по коже.
3: Ну, похожие истории были у многих.
2: Да, у меня тоже была такая история.
3: Шрам, наверное, остался до сих пор на ноге. Лето. В деревне у бабушки пробовал доить корову. В процессе дойки корова хвостом махнула и по лицу попала. И на автомате слегка стукнул корову по ляжке. И она меня стукнула копытом. Слегка. Полет через весь сарай и минус два ребра. Молоко люблю, коров нет. Эпичная история.
2: Я даже не знаю, это смешная история или впечатляющая.
3: Ну, ты засмеялся, значит, смешная.
2: Ну, хорошо, ладно.
3: Впечатляющая – это гвоздь в ноге. Я из многодетной семьи и никогда не ездила в детстве на море и в лагерь. Каждый год лето в деревне. В школе я была активисткой, и меня наградили поездкой в лагерь. И вот я в предвкушении, чемодан собран, и у меня заболел живот. Итог – я в больнице с аппендицитом. В лагерь я так и не попала. Лена из Орехово-Зуева.
2: А это был какой-то, как он называется, всесоюзный лагерь?
3: Да неважно, если ты ни разу не был в лагере.
2: Не, ну я имею в виду лагерь на море там или на Дальнем Востоке.
3: 26 июля 2013 года. Родила первого ребенка. Таких сильных чувств не испытывала никогда. От жуткого ужаса, страха и боли до невероятного счастья и любви и нежности к малышу.
2: Ну, как малыш сейчас?
3: Оправдал? Августа 2010 года, поезд Москва-Симферополь. Я еду в отпуск с сестрой. Вдруг ко мне в купе попадает пьяный молодой человек. Сумбур, непонятица, извинения. Через несколько часов он приходит извиняться с бутылкой шампанского. А сейчас у нас 16 лет совместной жизни и двое замечательных детей.
2: Все-таки не пугают вас пьяные пассажиры, да? Все-таки любите выходить по острию атаки?
3: Слушай, ну пьяный пьяному рознь.
2: Бывает агрессивное, бывает. Ты просто его не знаешь. Ты даже не знаешь, что там будет дальше.
3: Встречалась со своим бывшим мужем. Кстати, познакомились в деревне. Там же и гуляли. Как-то собрались на дискотеку в местный клуб. По дороге шли мимо скотного двора. При свете фонарей блестела дорога, и мне захотелось по ней пробежать. А это оказался навоз. И я утонула там по колено. Мой меня вытащил, всю дорогу ржали, ничего не бросил, 30 лет вместе.
2: Прекрасно, прекрасно. У нас есть и трогательные, и впечатляющие, и смешные.
3: Романтические,
2: Смешные, да. Ну, спасибо.
3: Завтра продолжим читать ваши истории, так что если мы не успели прочитать какую-то из историй, связанных с одним днем лета, можно прислать их нам завтра.
2: От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Набравшие 200 баллов по двум предметам школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из трех пятерок. Акция будет действовать по инициативе Министерства просвещения России и продлится в течение всего 26 года. В этом году 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов 76, 400 баллов 8, а 500 баллов 1, точнее 1.
2: Одна девчонка, и это произошло впервые за все время ЕГЭ.
3: Да. Отличные результаты на экзамене – это не просто отметки в аттестате, а доказательство того, что молодые люди готовы к вызовам времени и способны достигать вершин. Ну, конечно, кроме как красивого номера мобильного телефона, больше им ничего не нужно.
2: Ну да, я думаю, это такая глупость. Вы знаете, неужели в вашей фантазии не нашлось ничего такого, чтобы отметить этих ребят? Это же так классно. Я помню, когда у меня дочь сдала литературу на 100, а для школы это было впервые вообще за все время существования ЕГЭ. Их ученица сдала какой-то экзамен, а это была литература, на 100 баллов. И когда сначала хотели дать премию, потом поняли, что премия вручается только директору школы и учителю, который ее, значит, учила. Ну, что правильно, про учителя. А что касается...
3: А деньги дают вообще за...
2: Обещали дать деньги, потом обещали дать еще что-то, откуда-то отправить, а в результате купили пластмассовую статуэтку в магазине, и ни имени, ни за что, че к чему, просто. Вот такая, ну, показушка, и все. Там у всех такие лица, вот у этих, они со всего района, их со всего района собрали, этих учениц и учеников, которые на 100 там сдали. И все, у них у всех было такое, стоят ребята на сцене, такое недоумение было, когда они получают вот эту, ну, туфту. Абсолютно непонятно.
3: Ну, они же в конце концов сдавали не...
2: Даже дело не в этом. Даже не именуют. Зачем вы это делаете? Просто никого не вызывайте на сцену. Вы ставите себе галочку какую-то. Вот что раздражает. Конечно, поощрять надо. Может быть, нам просто не нужны умные дети. Но это другой вопрос. Может, нам не нужны ученые, литераторы, инженеры. Может, это другой вопрос. Может быть, нам нужна просто серая масса. Тогда да. Но это просто стыдно. В современном мире поощрение должно быть. Ну, вот когда тебя поощряешь, ты же все больше и больше делаешь. Ну, не ты, допустим. Я.
3: 8.50 в Москве.
2: Нет, сейчас, подожди, сейчас звучит, как будто я обиженный родитель. Но это не так.
3: Так же звучит.
0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
9: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2022 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты.
10: Чайф. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
11: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
12: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
13: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
14: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
15: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
16: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
17: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
18: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
19: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
20: Аудитория 12+.
21: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Патриотический проект «Города героев» стартовал 22 июня из Москвы. Одна из колонн автомобилей «Москвич» накануне посетила Воронеж после Новороссийска. Проект охватывает 18 регионов России и 6 областей Беларуси, приурочен к 85-летию формирования народного ополчения. В экипажах герои России, ветераны, участники СВО, депутаты, спасатели и волонтеры. На площади Победы состоялся митинг с участием представителей правительства, парламентариев, курсантов и юнармейцев. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов подчеркнул патриотический смысл акции, а председатель облдумы Юрий Матузов назвал марафон связующей нитью между событиями Великой Отечественной и настоящим, напомнив, что более 200 тысяч воронежцев встали на защиту родного города. Участники возложили цветы к вечному огню, рота почетного караула прошла торжественным маршем. Финальной точкой стал показ фильма «По зову сердца» о подвиге московского народного ополчения. Еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий, 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Зампред Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения Союза. Органы местного самоуправления определяют дома, подвалы которых могут использоваться как временное укрытие. Информация о защитных сооружениях Воронежа размещена на Яндекс.Картах. Госжилинспекция Воронежской области контролирует содержание подвалов, доступ посторонних лиц, подтопление, захламление, загромождение, наличие освещения. Обращение о плохом состоянии укрытия можно направить лично по адресу улицы Кирова, 6А, через ГИС ЖКХ, платформу обратной связи или приложение госуслуги.дом. И последнее. В городе Россош открылся выставочный комплекс «Молочные берега», известный местным жителям как музей коров. Как рассказали в пресс-службе правительства области, на двух этажах детского комплекса «Изумрудный» собрано более 5000 статуэток из 50 стран. Глиняные, деревянные, бронзовые, фарфоровые, ватные из муранского стекла с кристаллами Сваровски. Коллекция сформировалась более 10 лет назад с подаренной почетному гражданину региона Николаю Ольшанскому статуэтки. Самая старая фигурка – бронзовая работа французского скульптора Кристофа Фра. Атена 1835 года. Теперь экспозиция дополнена деревенской утварью, стогами сена и интерактивной коровой. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъем. Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 2 июля, сегодня четверг, плюс 32 градуса обещает нам синоптики, я смотрю,
3: дождь, дождя не будет, но, во всяком случае, здесь, в Москве.
4: Международный день спортивного журналиста сегодня отмечается, просите поздравить всех причастных с профессиональным праздником.
3: Поздравляем.
4: Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы, большинство в экспресс-режиме гадаем, одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Саш, по какой книге сегодня?
3: Ну, давайте подумаем, чтобы, так сказать, не ставили нам потом в упрек, что мы однообразные. Но...
4: И сегодня очень разнообразно.
3: Жюль Верн.
4: Жюль Верн. Хорошо. Вот есть уже проблема. Живем с мужем в однокомнатной квартире. У нас сейчас очень жарко и душно. Я ненавижу кондиционер, а муж не может спать без кондиционера. Ругаемся каждый день, когда есть жара. Как быть? Вот Александр у нас, где бы он ни был, он кондиционер включает просто...
3: Ну, не нужно, чтобы было прохладно, да, потому что, ну, когда человек греется, он же, грубо говоря, готовится, а человек не должен быть приготовлен только в конце своего пути, а здесь у него должна быть холодная голова.

0: И я... Там же есть вот эти шторки, можно настроить, куда им дуть. И мимо вас будет и прохладно.
1: Слушай, ну...
0: И вообще, я не знаю, сколько он стоит, сколько он ставит температуру. Нужно ставить 22. 22 ставите и автомат. Ну, это самая оптимальная погода. Это же не пингвин.
1: Ну, если я 23 ставлю.
0: Ну, правильно ставить 22. Это мне мастер говорил. И причем мастер очень крутых кондиционеров. Вот здесь у нас на работе.
1: Мама подарила...
0: Иначе, говорит, его ресурс быстро сходит на нет.
1: Мама подарила нам с мужем постельное белье. Мне оно не понравилось. Ужасные цветы. Но гостила тут у нас, увидела это белье в шкафу, запакованное, и обиделась на нас. Рассудите, кто прав?
0: А что, как понять, я что-то вот, как понять, не нравится белье, которое подарила мама? Ну, не нравится. Ну, вы спать на нем не можете, вы крутитесь, вертитесь, я вот понять не могу. Главное же материал, а там просто рисунок. Да мне вот вообще по барабану, на каком рисунке спать. Ну, серьезно. Не, конечно, если вы на этой постели делаете какие-то селфаки, что потом выкладываете. Чтобы вас не ткнули мордой.
1: Вот она, современная жизнь.
0: Да, вот, наверное... Нужно
1: думать с ней, насколько удобно тебе постельное белье. А как оно будет в кадре смотреться?
0: Мам, ну как я на таком буду фотографировать собаку? Ну вы что? Вот так, наверное.
1: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадаем по Жюлю Верну сегодня.
2: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
3: Это что за птица?
2: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
4: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
2: Я сказал лучших.
4: Ладно, ладно, лучших.
2: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фанатека» на нашем радио.
4: И в разделе «Подкасты» на наше.ру.
2: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Чёртова дюжина. 13 исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе. И лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
5: Так, так бьется сердце. Так звучит наше.
6: Реклама на 107FM. В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич». Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ждем ваши проблемы, так что давайте, пишите.
3: Привет, дорогие. Коллективная проблема. Все было хорошо, но примерно полгода назад шеф изменил к нам отношения. Резко стал придираться, упрекать в неэффективности, ставить жесткие планы и контролировать выполненную работу в течение дня. При этом трудимся на совесть, не пьем, не курим, все заказы делаем в срок, без брака, радеем за общее дело, искренне понимаем, в чем дело. На открытый диалог не идет. Погадайте, изменится ли ситуация к нам и как к нам быть?
2: Может, кто-нибудь ему там что-нибудь поет?
4: Ну, я не знаю, родственник или еще что-то.
3: Может, у него в жизни случилось. Вот он так на работе выплескивает
2: все личные проблемы
3: на коллег.
2: Да.
3: Или, может быть, он прошел какие-то эффективные курсы.
4: Это
3: как
4: тоже
3: вести
4: есть.
3: Себя с подчиненными.
4: Да.
3: Вы им не друг, требуйте, ругайте и так далее. Сейчас много же этих коучей, которые учат тебя быть максимально.
4: Я помню, когда меня еще в Челябинске из простого радиоведущего сделали программным директором, меня отправили на курсы вот коучу. Там, в общем, как же это называлось-то?
3: Повышение квалификации?
4: Да нет, да какая у меня не было квалификации, чтобы ее повышать. Короче, как работать руководителем с теми, с кем ты раньше, грубо говоря, выпивал?
3: С друзьями.
4: Как сделать так, чтобы они тебя слушали? Потому что там же вообще...
3: И что, уволить?
4: Уволить, да.
3: Правда, что ли?
4: Да, уволить. Там стоял чувак, он говорит, вы поймите, другого способа нет, только увольнение. Вот, я приехал...
3: А увольнение почему? Они не будут считать тебя начальником?
4: Не будут.
3: Ты для них не авторитет?
4: Не будут, да. Да. Именно вот так вот. Хотя у нас же с тобой есть хороший пример. Ты начальник, хотя мы вместе выпивали и гуляли, и все, что хотите, делали. Но я абсолютно точно подчиняюсь. То есть как бы нормально. Тут все, все-таки, я думаю.
3: Нет, Саша, я не ходил на курсы повышения квалификации, может быть. Если бы я сходил, то отношения у нас были другими. Вот, пожалуйста, кстати. Начальник приглашает в баню. Никогда такого не было. Весь мужской коллектив. 7 человек. И он 8-й. Очень переживаем, что нас там ждет. Может быть, сообщит какую-то неприятную новость.
4: Вы, в смысле, переживаете, что он вас там...
3: Вряд ли он бы вас в баню позвал, чтобы вам сообщить неприятную новость. Нет, ну, наверное, есть такие люди, которые...
4: Может быть, наоборот, сообщит какую-то приятную новость. Вообще, когда что-то происходит ни с того, ни с сего, к этому нужно идти открыто. Потому что уже... Ну, раз позвали, надо идти. Не идти нельзя. Вот тогда, наверное, будет плохо. А надо сходить. Сходите, даже если и это плохо, ну, хоть попаритесь.
3: У меня патологически жадный муж. Зарабатываем оба мы неплохо. Я бы даже сказал, по Москве очень хорошо. Но каждую копейку приходится с ним согласовывать. Устала. Мужчины, подскажите, как себя вести?
4: А чего вы устали-то? Что он вам говорит, у нас денег нет или что?
3: Ну,
4: или
3: что каждую копейку нужно согласовать. Она говорит, я хочу себе купить, я не знаю, вот эти кроссовки. Он говорит, нет, это дорого. Не надо, зачем у тебя есть уже кроссовки?
4: То есть 20 тысяч это копейки?
3: Ну, вопрос даже не в цене. Вопрос же, может, он говорит, у тебя есть уже, зачем тебе новые? Вот эти порвутся, тогда купишь себе новые. Есть же такие люди?
4: Есть такие люди. Мы вот не из таких людей, а может быть и плохо.
3: А есть люди не жадные, они просто очень боятся за будущее и переживают, что сейчас они будут тратить деньги направо и налево, даже если они есть, а потом что-то случится, и денег не будет, и на что жить.
4: Да. Сидят на этой куче.
3: Последние деньги трать не бойся, будут еще.
4: Вот это тоже ужасная фраза.
3: Вот мой принцип. Спасибо Сергею Бубунцу.
4: Причем мы так жили, я даже не представляю, как вот мы жили. И деньги были всегда.
3: Ну вот.
4: Я вообще не понимаю. Я просто не понимаю. Может, потому что мы были в угаре в каком-то и не понимали, что денег нет.
3: Денег на все хватало. И на отдых, и на жизнь, и на детей.
4: Самое главное, хватало на отдых, на тачку, там, на какие-то просто безумные покупки. Не понимаю вообще. Как только начал все считать, ни черта не хватает. Все не хватает, вообще ничего не хватает.
3: Что тебе в кэшбэке попалось?
4: Все, что я хотел.
3: Все, что ты хотел?
4: Такси, каршеринг, аптека. Ну, там по мелочи.
3: У меня все мимо. Вообще ни одного нужного кэшбэка.
4: Ладно, друзья, ждем ваши проблемы.
3: Да, пишите нам,
4: гадать сегодня будем по Жюль Верну.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
9: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44-4. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: А ну что, друзья, гадаем по Жюль Верну. Что у нас за проблема?
12: Привет, наши. В выходные соревнования 2 дня подряд. 4 километра и 13 километров. 2 дня обещают дожди. Очень боюсь, что не справлюсь, особенно во второй день 13 километров. Вот мучает вопрос. Взять выходной на понедельник или справлюсь? Аня написала нам. Аня, доброе утро.
13: Доброе утро, наш.
11: Аня... А где это? В Ивановской области или где вы бежите?
13: Да, да, это Гаврилов Посад. 13 километров.
12: Аня написала, что ей 46 лет, ну, для понимания нам. 4 километра – это бег с собакой.
11: А что это значит? Собака рядом бежит?
13: Ну, она на потяге, на шлейке, то есть она меня как бы тянет. Ну, типа конекроз, но с препятствием. Экстремальная такая забега.
11: А какая порода у вас? То есть это не ваша собака?
13: Моя собака.
11: А, ваша собака.
13: Моя собака, да.
12: Сегодня, кстати, Международный день собак. Поздравляем. И собак, и владельцев. Овчарка, да?
13: Да, французская овчарка.
12: Угу. Так, а 13 километров это что такое?
13: А это трейл с препятствиями, ну, то есть по лесу, по полям, ну, то есть вот по бездорожью вот так вот.
12: Угу. А почему сомневаетесь в себе? Из-за погоды именно?
13: Потому что максимум я бегаю 5, и то бег, это так, это название, а 13 просто от того, что это воскресенье, второй день, потому что первый день у нас вот собачий, и мы едем туда, на русский трейл, и была минимальная трасса, это 13 километров, и я просто никогда такую дистанцию не
11: бегала.
12: А кем вы работаете, просто чтобы понимать, что вы будете в понедельник делать, если выйдете на работу?
13: А, я водитель.
11: Mm. Ну... А вообще какие-то тренировки проводили или что-нибудь в этом роде? Как-то готовились?
13: Ну, я периодически бегаю так раз, может быть, в неделю, чисто вот. Но прямо углубленно нет.
11: Mm-hmm.
12: А вы давно начали бегать? Сейчас вот плюс-минус наш возраст постоянно бежит.
13: Нет.
12: Куда-то.
13: Ну, год, наверное, такого плавного такого входа, а так вообще практически. Ну, то есть раз в год у нас одно соревнование было, где я раз в год участвовала. Вот, ну, именно этот год вот я начала немножко заниматься.
11: Так скажите нам, вы сами-то хотите, или вы хотите, чтобы мы вас отговорили? Я просто сейчас...
13: А вот я не знаю, я вот хочу, вроде хочу выйти на работу, но боюсь, что мои ноги скажут, лежи-ка ты дома.
11: А там сойти с тропы нельзя? Я так понимаю, что там же по живописным местам бежать надо, да?
13: Не, можно сойти, но как бы, ну, как бы, зачем тогда участвовать?
11: Ну, здрасте, приехали. Когда нас это останавливало?
12: Да. Ну, насиловать себя тоже.
13: Я всегда доползу, но финиширую. У меня как бы редко, когда я схожу с трассы.
12: Ну, давайте тогда к книге обратимся, Ань.
13: Книжка, я так понимаю, большая, но давайте 46-я страница, 5-я строчка сверху.
12: Привет, наши. В выходные еду на соревнования. 2 дня подряд. 4 километра с собакой и 13 километров без. 2 дня обещают дожди. Очень боюсь, что не справлюсь, особенно второй день. 13 километров. Вот мучает вопрос. Взять выходной на понедельник или справлюсь?
11: Смирно, скомандовал капитан Фарагут. Руль под ветер, задний ход. Ну, в общем, наверное, не бежать. Раз задний ход.
12: Ну, или всегда можно сдать задний ход.
13: Я поняла, спасибо.
12: Ань, напишите нам в понедельник, как все прошло.
11: Представляешь, человек не побежал, потому что строчка такая попалась.
12: Ну, человек хотел наше мнение и мнение книги. Мы его озвучили. А дальше уж сами, пожалуйста. 9:38 в Москве. Доброе утро.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро.
3: Страшная новость пришла к нам в дом, Александр.
2: Давай.
3: Требования к пиву снизили. Теперь пены может быть всего 15 миллиметров вместо 30. А держаться она должна минуту, а не три. Об этом говорится в новом госте. Ну, тут, наверное, конечно, к пивоварам нужно обратиться, как это повлияет на вкус, качество и так далее. А самое главное, у нас других проблем нет. Что мы сейчас в высоту пива, ну, пенки в пиво будем
4: замерять. Нет, ну давайте не будем стандарты путать с проблемами страны. Есть какие-то определенные стандарты, да? И снижать, значит, требования к пиву. Я не знаю, почему. Потому что что? Потому что с бензином проблемы? Или почему снижают?
3: Ну, может быть, отвлечь как раз людей от бензина.
4: Я, честно говоря, никогда не задумывался об этом, что нужно вот это, сколько должна быть пена сантиметров.
3: Я просто тоже не задумывался.
4: Первый раз про это слышу.
3: Теперь думай, Саша, поживи с этим.
4: Хочется пить, об этом не будешь думать.
3: А кто эксперт, напишите нам, как это скажется на качестве.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наше радио. Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студию Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Татарстане два вагона грузового состава сошли с рельсов. Из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда. По данным Горьковской железной дороги, сейчас в пути задерживаются 9 поездов. Сход вагонов товарного поезда произошел ночью на перегоне Корса-Арск. Никто не пострадал. Движение на участке приостанавливали. Позднее был открыт один путь. Причина происшествия уточнялась. Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства, заявили в Минэнерго Республики. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно при наличии свободного ресурсного потенциала, добавили в ведомстве. Приоритетом Минэнерго Казахстана назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Стороны пытаются договориться о сотрудничестве по приемлемым ценам. В России приземлился первый прямой рейс из Танзании. Самолет, прилетевший из Дар-эс-Салам, сел в московском аэропорту Внуково, передают РИА Новости. Рейсы между Россией и Танзанией выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Авиакомпания будет совершать 3 рейса в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян прогнозирует, что отдых в Танзании будет пользоваться у россиян спросом после открытия прямого авиасообщения. Добавлю, что отдых в этой стране дорогой, комбинированные туры, включая сафари в национальных парках и отдых на океане, оценивается от 200 до 350 тысяч рублей за человека. Спрос россиянок на путешествия в одиночестве вырос в первой половине года на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жительницы России отправляются в соло-туры в Турцию и Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Средний чек поездки увеличился на 7% до 95 тысяч рублей. Турция и Египет заняли почти 60% всех одиночных туров для женщин за последний год. Россия замкнула тройку лидеров. По данным сервиса, средний чек для Турции составил 155 тысяч рублей, для Египта 140. Поездки по России обошлись туристам в 50 тысяч. Более 1000 личных вещей Карла Лагерфельда выставит на Сотбис. Онлайн-торги проведет аукционный дом в Париже. Это будет 6-я и последняя распродажа наследия модельера. Большая часть из представленных лотов – это рисунки, охватывающие его период жизни с 1970-х годов и до самой смерти в 2019-м. Многие из них оставались личными при жизни Лагерфельда, в том числе рабочие документы и политические карикатуры, которые он никогда не показывал на публике. На торги также выставят фирменные перчатки без пальцев. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 2 июля, сегодня четверг. Мы скоро играть будем в нашу игру «Кто кого?».
3: Два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова». Территория.
4: Международный день собак, Международный день спортивного журналиста. Поздравляем всех причастных. Всемирный день НЛО.
3: Угу.
4: Александр, это я тебе готовлю темы.
3: А что готовить? Собаки?
4: Собаки. Собаки. Ну, давайте собачники сегодня будут играть. Собаки разных пород. Пожалуйста, отправляйте ваше имя, контактный телефон
3: породу собаки.
4: Если можете у вас несколько, то, соответственно, несколько. Ну, фотки, если вы через Telegram-бот присылаете, до нас не дойдут, только через Макс. Но в целом, да, можете прислать. Александр.
3: Да.
4: Про приз ты уже сказал.
3: Про приз я уже сказал. Еще раз, хотите, повторю.
4: Не-не, мы услышали. Крематорий.
3: Крематорий 10 июля.
4: Ждем ваши заявки. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Реклама на 107FM.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам.

0: Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076. ИП «Кочегин Роман Юрьевич». Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У меня 4 собаки. Одна на передержке с улицы, 2 таксы с улицы, 1 метис с английской овчарки, еще 5 подопечных собак с улицы.
4: Стало.
3: Олесь, доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Олесь, а вы в доме живете или в квартире?
5: Да, в доме, конечно.
3: А, ну мало ли, конечно.
4: Тут, вот, вы такая сердобольная, ну вы всех подбираете, и не получается устроить?
5: Ну да, подбираем, конечно, не всех, по силу возможности, пристроить очень сложно. А так, занимаемся этим вот где-то года полтора, пристроили порядка 15 собак за это время.
3: Хорошо. Олесь, давайте молодцы. Отвечать на вопрос. Тема собаки.
4: Какая порода известна характерной полоской шерсти, растущей в обратном направлении вдоль спины? Родезийский риджбек, кто такие?
3: Веймаранер. Красивый очень.
4: Боксер.
5: Ну, я так подозреваю, что первый вариант.
4: Риджбек. Главная отличительная черта этой породы. Название как раз и означает гребень на спине. Риджбек. Кстати, сегодня четное число, преимущество у вашего соперника. В какой части тела у собак находятся основные потовые железы, помогающие немного охлаждаться? На носу, в подушечках лап или на ушах?
5: На ушах.
4: Собаки в основном охлаждаются через дыхание, тяжелое дыхание с открытой пастью, но небольшое количество потовых желез есть именно в подушечках лап. Какой породы был пес по кличке Рин-Тин-Тин, ставший звездой немого кино и одной из первых собачьих кинозвезд в истории? Это была немецкая овчарка, пудель или бордер-колли?
5: Давайте бордер-колли попробуем.
4: Рин-Тин-Тин снялся во множестве фильмов 20-х годов и фактически спас от банкротства киностудии Warner Brothers. Это немецкая овчарка. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос, чтобы победить.
3: Итак, у нас сегодня собачники играют, поэтому любой желающий может отправить свою заявку. Пишите.
4: Собаку тоже отправлю.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Ирина. Ира прислала нам, как она написала, мой пирожок став Максимус.
4: Да.
3: Ир, доброе утро.
4: Да, совершенно верно. Доброе утро.
3: Причем я Ире позвонил, она не собиралась с нами играть, просто услышала нашу просьбу прислать фотографию собаки.
2: А собачники не такие.
3: Да. Но Ира не расстроилась, тем более, когда
2: она
3: я ей сказал, что
2: главное.
3: Ире нужно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить и забрать билеты наши. Поэтому я думаю, что, Ир, у вас должно все получиться. Давайте отвечать на вопрос.
2: У какой породы собак исторически купировали хвост, потому что считали, что это предотвращает бешенство? Старое поверье такое было. Боксер, доберман или ротвейлер?
4: Боксер.
2: У ротвейлеров раньше часто купировали хвосты по разным практическим и суеверным причинам. Сегодня во многих странах купирование ограничено или запрещено. Вам нужно ответить на один вопрос, кстати.
3: Еще две попытки.
2: Как называется вид спорта, в котором собаки преодолевают полосу препятствий на время, хозяин руководит голосом и жестами? Очень популярный вид в Америке. Там стадионы.
3: Так-шоу «Я и моя собака».
2: Стадионы собирают.
4: Курс. Agility.
2: Agility. Ну, хорошо. Так и есть.
3: Agility.
2: Это динамичный спорт, где собака проходит трассу с барьерами, туннелями, горками и другими снарядами. Успех зависит от слаженной работы пары. Человек-собака. Вы только что победили, мы вас поздравляем.
3: Ну и третий вопрос.
2: Какая порода собак исторически использовалась для перевозки грузов и людей по снегу и льду, а также участвовала в знаменитых экспедициях к полюсам? Это сибирский хаски, аляскинский маламут или самоед?
4: Хаски.
2: Это маламут. Мощные ездовые собаки, способные тянуть тяжелые нарты. Их использовали в полярных экспедициях благодаря силе и выносливости. Но это ничего не меняет. Вы победили. Мы вас поздравляем. И Максимусу, естественно, пирожку вашему привет.
3: Да, ну и всех собачников поздравляем. Сегодня Международный день собак. Купите какую-нибудь вкусняшку, если вашему можно. Порадуйте его.
2: Естественно.
3: 10:23 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут столица. Доброе утро.
3: Доброе утро. Есть новость. Мы сегодня рассказывали о том, что пиво теперь изменилось. И будут по новому ГОСТу его выпускать. Если вы вдруг пропустили, то требование к высоте пены может быть всего 15 миллиметров вместо 30. И новый ГОСТ. В России введут новый ГОСТ на микроволновке. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности. ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники.
2: Угу.
3: Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофельную. Затем микроволновую печь включают, и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен остановиться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки. Чтобы проверить устойчивость печи, открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз.
2: Первые это, конечно, 50... не краш-тесты автомобилей.
3: Первые 50 тысяч циклов проводят с включенной микроволновой печью, а другие 50 тысяч с выключенной. После проверки дверцы, замки и системы блокировки должны сохранять работоспособность. Интересно.
2: У меня за всю жизнь только к микроволновке подходов не будет. 50 тысяч куда?
3: Ну и с картошкой вы тоже не экспериментируете. Это там
2: что, один из самых плохо...
3: На полигонах специально ее испытывают.
2: Плохо воспламеняющихся продуктов, да?
3: Ничего не могу тебе сказать, но с микроволновкой, я думаю, у всех разные ситуации были. Но вообще классическая история, когда ты ставишь что-то разогреть, включаешь, достаешь холодное, добавляешь еще время, достаешь и обжигаешься.
2: Я абсолютно точно уверен, что сейчас наступил период ничего вечного. Это просто новая концепция любой компании. И, конечно, вот эти 50 тысяч открываний-закрываний...
3: 100 тысяч, Саша.
2: 100 тысяч открываний-закрываний, ну, это просто, извините за это слово.
3: Да ладно, я думаю, что у каждого второго есть либо на даче,
2: да
3: либо
2: есть,
3: дома микроволновка, которая уже 30 лет. Вот ее купили когда-то, и названий уже таких нет. Бренды все эти уже 100 тысяч раз ушли из России. А микроволновка свои функции выполняет. Да, может быть, она не такая умная, но в конечном итоге ее же покупают просто, чтобы разогреть.
2: А не делать там курицу гриль. А умная микроволновка чем отличается от тупой?
3: Ну, это фактически печь. Она тебе все что угодно там будет и размораживать, и готовить.
2: Обычно тоже размораживает.
3: Ну, там есть определенные функции.
2: Ну, понятно, в общем.
3: Мне кажется, если сейчас на маркетплейсе набрать микроволновку, то можно, наверное, от 1500 купить уже.
2: Рублей?
3: Да, да.
2: Наверное, я не знаю, вот ты мне подарил микроволновку, я ей пользуюсь два раза.
3: Два раза в пользовался. День или в два раза вообще за...
2: Вот два раза я ей
3: этот
2: точно...
3: Год,
2: я два, сколько она за этот живет. Год два раза я ей точно пользовался.
3: Я пользуюсь достаточно часто.
2: Когда у меня вот, ну там, я не знаю...
3: Но я пользуюсь одной функцией. У меня вот как раз умная.
2: Загреть?
3: Да, вот как раз все остальные, там я даже не разбирался, не читал инструкцию.
2: А мне, судя по всему, ты подарил тупую, но простую.
3: Не, я тебе подарил простую, да, простую. Ну, функциональную, Саш. Ну, просто чтобы я знал, ты противник был микроволновок. Подумал, что если она у тебя дома появится, ну, если дома не будешь пользоваться, на даче будешь пользоваться, то и заходить, точнее, подходить к ней будешь чаще.
2: Ну вот я когда дома один проживаю, я ей пользуюсь.
3: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 47 минут в столице, 2 июля сегодня.
3: Обещают 30 градусов, Саша, тут где-то прочитал, что будет. Велосипедистам не рекомендовано сегодня в столичном регионе передвигаться.
4: На транспорте, потому что из-за жары будет большая нагрузка на сердце, так что подумайте.
5: Да, может вот быть. В телефоне, где написано там благоприятная погода для работы в саду, благоприятная для бега, а для велосипедистов стоит красный цвет.
4: А если я на электровелосипеде?
5: Ну, можете в любую погоду ездить. Доставка нам всегда нужна.
4: Нет, почему доставка? Сейчас много очень прокатных велосипедов.
5: Да, видел я.
4: Меньше, наоборот, обычных, классических.
5: Я просто не знаю, зачем он нужен. Ну, вело этот.
4: Ну, кто на самокате не любит, мне кажется, на самокате опаснее, чем на велосипеде.
5: Не, ну, как средство для передвижения быстрого, наверное, мобильности.
4: Ну, это просто да. Покататься.
5: Ну, хорошо, если тебе доставляет это удовольствие. Нагрузка там есть?
4: Ну, ты можешь крутить педали, правда, ну, чем быстрее ты крутишь педали, тем он быстрее едет. Он ускоряется вот за счет того, что ты крутишь педали. Ну, его электрический мотор, так его назовем, Александр.
5: Вы меня пугаете.
4: Ну, я просто тебе рассказывал, как на днях хотел взять обычный велосипед и доехать из пункта А в пункт Б. И сначала регистрировался там долго, потом подтверждал 20 раз свой аккаунт на МОС.ру. И только потом мне разрешили взять велосипед, он оказался электро. Хотя с виду он выглядел очень...
5: Оранжевый такой?
4: Да, да. Ну, он выглядел...
5: Ну, с педалями, я понял.
4: Да, обычным велосипедом.
5: Смотрит человек, на нем педали, а то, что у него там такая рама широкая, куда вставляется
4: батарея. Там не такая же широкая была рама, поэтому вот это, сзади, это меня и смутило.
5: Где подседельный штырь, вот.
4: Ладно,
5: тут
4: давайте
5: внизу
4: оставим наши велосипедные разговоры, хотя сезон сейчас, и хочется, конечно, в хорошую погоду и купаться, и кататься, чего и всем вам, дорогие друзья, желаем.
5: Да, лето такое время, неважно, есть ты в отпуске, вернее,
4: есть у тебя отпуск,
5: есть у тебя отпуск или нет, все-таки лето, время года, когда...
4: Найдите время для прогулок, да, покатушек и времяпрепровождения на свежем воздухе.
5: Все. А посвятить свою жизнь всему остальному вы всегда успеете, говорю я.
4: Золотые слова, Александр Гольдович. До завтра. Всем хорошего дня. Берегите себя.
5: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM.
6: Наша погода. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: С

0: Рубина.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
4: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнение, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
4: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети «Парк Град» требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
7: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии принял участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил: акция, организованная Московской городской думой и посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти — об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. И еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий и 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения «Союза». Органы местного самоуправления определяют дома, подвалы которых могут использоваться как временные укрытия. Информация о защитных сооружениях в Воронеже размещена на Яндекс.Картах. Госжилинспекция Воронежской области контролирует содержание подвалов, доступ посторонних лиц, подтопление, захламление, загромождение, наличие освещения. Обращение о плохом состоянии укрытий можно направить лично по адресу улицы Кирова, 6А, через ГИС ЖКХ, платформу обратной связи или приложение «Госуслуги Дом». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 5 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Июль будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз гидрометцентра на второй месяц лета. Засухи не будет, но и затяжных проливных дождей тоже ждать не стоит. Месячный объем осадков ожидается на уровне 40-50 мм, ну а средняя температура второго месяца лета составит 26-27 градусов выше нуля. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
5: Минздрав рекомендует воздерживаться от употребления, но тем не менее и тем временем в России ввели ГОСТ на пенку на пиве. Пена должна быть по высоте не менее 15 мм и держаться одну минуту. Для пивных напитков, содержащих сок и безалкогольного пива, высота пенки минимум 20 мм, пена стойкость 1 минута. В нашем радиокафе нет пены, но есть Лена высотой 1,64 м и очень приличные уже выдержки, если считать в годах. Категория уже экстра-олд. В общем, с вами Лена Плеханова. Всем привет, кто на радиоволне Маяковский.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души.

0: Идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
0: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: День такой.
1: Июлюш на дворе, 2 июля, уже второй день второго летнего месяца. Вот такой вот сегодня день для начала. Куча какая-то праздников всевозможных. День НЛО, он же день уфолога. Ой, вообще, кстати, интересная штука. Получается, что, ну, хоть каждый хоть раз в жизни задумывался, вот единственные мы в этом космическом пространстве, или все-таки есть те самые инопланетяне, про которые много написано и много рассказано. Ну, а вот некоторые и видели, так сказать, и свидетельствовали, вон сколько пооткрывали файлов в забугорных-то на счет уфологии и НЛО. В общем, дата выбрана 2 июля не случайно. 2 июля 1947 года произошел легендарный Розуэльский инцидент. Это когда в Нью-Мексико что-то упало с неба. Военные сначала заявили о летающем диске, но потом передумали и сослались на метеозонд. И так вот с тех пор уфологи всего мира как бы отмечают этот день, обмениваются всякими историями о загадочных огнях и тарелках. Ну, скептики, понятное дело, улыбаются. Но, согласитесь, может быть, все-таки и есть что-то там, где-то на другом конце космического пространства. Так, еще сегодня Всемирный день собаки. Нет повода не побаловать своего пушистого, если он имеется, какими-нибудь вкуснями. Они это любят, тут что скажешь, да и мы их любим, поэтому все взаимно. День дирижабля. Ой, вообще прикольно, что сейчас все уже давно забыты, хотя говорят, что они как-то возвращаются, эта мода на дирижабли, и кататься на этих дирижаблях, на воздушных шарах, на дирижаблях, но вообще 2 июля 1900 года, то есть давненько это было, в небо над Боденским озером впервые поднялся дирижабль графа Фердинанда фон Цеппелина, и, собственно, жизнь дирижабля оказалась недолгой, но удивительно романтичной. Эти огромные такие воздушные корабли успели стать символом такой красивой мечты о неспешном полете. Так что, может быть, сейчас как такая туристическая привлекательная штука и вернуться дирижабли на какое-то время, а может и просто не на время. Интересно, что уже есть. Ну и под финал хотелось бы сказать, что сегодня день сюрпризов. Хороших сюрпризов. Он должен быть сюрприз приятным. Так что чего-нибудь приятное можно замутить для родных, близких и знакомых.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: День недели у нас сегодня, четверг, 2 июля, как уже говорилось выше. Ну и сегодня в рубрике «Тем дня» хотел поднять такой фразеологизм, известный всем после дождичка в четверг. Ну, раз уж сегодня четверг, давайте и разберем, откуда есть пошло это выражение. Ну, все знают, что так говорят, когда мы сомневаемся в чем-то, да, и говорим: «Ага, сейчас, после дождичка в четверг». Почему выбран именно этот день, именно четверг, а не среда, не вторник, там, опять же, не суббота, воскресенье. Ну, по одной из версий, все идет еще от древних-древних времен, от древних верований славян. Четвертый день недели, четверг, считался днем Перуна, бога грома и молний. И люди молились ему, прося дождя, но нередко оставались без ответа. Дождя так и не было. Невозможно было его дождаться ни в этот четверг, ни в следующий, и ни еще дальше. И так вот родилась эта самая фраза, выражающая сомнение в скором исполнении обещания. Но у нас в новое время, в наше время уже свои какие-то такие приметы на то, когда пойдет дождь. Водители знают, что как только помыл машину, вот тогда пойдет дождь. Как бы хозяйки в советские времена, когда вывешивали белье на вот эти веревочки во дворах, тоже понимали, как постирал белье, только его повесил, жди дождя. Ну и, как всегда, зачастую, как только приходят выходные, так дождь намечается. У нас тоже как-то все непонятно по погоде в эти выходные, но, по крайней мере, пока солнце, пока точно сегодня не ожидается. Ну а дальше будем посмотреть.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития в Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108%. К уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение в Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встрече была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии принял участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, организованная Московской городской думой и посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти – об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 000 участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. И еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий и 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения Союза. Это были новости региона.

нежный поцелуй и любовь бесконечная. Здесь мои друзья никогда не теряются, встретятся, молчат,

Так, о чем мы сегодня говорим в нашей болталке, спросите вы, я вам сейчас расскажу, конечно же. Наша группа ВК, так и называется, наше радио Воронеж. Заходите, там прям сразу первым делом увидите пост о том, какая сегодня тема, на которую мы, собственно, и хотим порассуждать вместе с вами. Оставляйте комментарии, и за лучший комментарий, на мой, собственно, взгляд, будет сегодня два билета на концерт «Полистрин». Ностальгия, хиты нулевых хором. Так, а тема у нас следующая. Смотрите, июль, середина лета, и самая такая не только жаркая пора с точки зрения климата, погоды, но еще и жаркая свадебная пора. Везде по выходным, начиная уже даже с четверга, не то что там по выходным только, фотографируются молодожены в парках, все такие нарядные, красивые, то там у театра драмы обычно даже очередь из брачующих состоит, чтобы сфотографироваться на фоне его фасада. Очень любят фотографы именно этот, так сказать, пейзаж. У ЗАГСов обсыпанные вот это все лепестками роз, в которые зачастую бросают, да, на выходящую пару. Вот монеты сейчас уже все, уже не бросают, уже не найдешь никаких там 10-рублевочек, 5-рублевочек. Видимо, невесты и женихи возмущались, что им может и в лоб прилететь такая монетка. Но раньше как-то вот принято было именно обсыпать вот этой вот мелкой монетой, как всегда, к богатству, там, к достатку, ко всем таким. Каравай тоже как-то уже практически не выносит. Традиции изменились. Что-то осталось, да, вот лепестками по-прежнему, а что-то вот куда-то кануло уже, мне кажется, в ту эпоху, в эпоху 20 века. И, собственно, вопрос, который мы задаем сегодня в нашей группе в ВК, помните ли вы свою свадьбу? И вообще вот весело ли было, хорошо ли было, какие чудеса чудесные случались на вашей свадьбе или на свадьбе ваших друзей, где вы просто присутствовали. В общем, есть ли что вспомнить? Какие-нибудь там традиции забавные, приколы, какие-нибудь странные подарки? Потому что, ну, кому же не дарили этот пресловутый столовый сервиз? В советские времена это был самый такой традиционный подарок. Их такое количество порой накапливалось у молодоженов, этих сервизов, что хватало потом на долгие годы, несмотря на бой. Ну, чашки, тарелки-то бьются, и кружки тоже. Вот, в общем, вспоминайте, рассказывайте, как у вас, какие свадебные такие остались воспоминания. И ждем в нашей группе ВКонтакте.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7-905-049-63-29. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло?
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки БПЛА. Работники прокуратуры находятся на месте ЧП для контроля за ликвидацией последствий атаки и соблюдением прав жителей региона, рассказали в ведомстве. Всего ночью над российскими регионами сбили больше 300 беспилотников, из них 30 над Нижегородской областью. При атаке погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждены промышленные объекты и несколько жилых домов. Между тем, в Киеве на завтра объявили день траура в памяти погибших при атаке на столицу. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские власти сообщили, что погибли 13 человек, пострадали более 90. Минобороны России сегодня отчиталось, что произвело массированную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Ведомство неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам. Российское посольство в Швеции снова подверглось атаке БПЛА. К одному дрону был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил на территорию баллон с красной краской, сообщила дипмиссия. В посольстве расценивают это не просто как провокацию, а как попытку запугивания сотрудников российской миссии. Дипломаты отметили, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Российско-украинский конфликт вступил в решающую фазу. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу «Шпигель». По его словам, следует использовать этот момент, потому что Украина нуждается в деньгах. Германия – одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку. В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря. Его вес составляет 1,5 килограмма. Возраст находки около 40 миллионов лет, уточнили в пресс-службе Ростеха. Смола заполнила внутреннюю полость сосны и постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру. Статус уникального получает янтарь весом более 1 килограмма. Такие находки – большая редкость. Детям бесполезно запрещать пользоваться нейросетями, лучше создать детские ИИ, заявил НСН, руководитель лаборатории машинного обучения и семантический анализ института ИИ МГУ Константин Воронцов.
2: Запретительные меры неэффективные, люди все равно найдут способы обойти запреты. Должна быть специальная генеративка для маленьких, которая понимает возрастные особенности психики того человека, с которым она разговаривает. Этого просто пока нету, потому что технология немножко отстает в развитии, но это будет. Так что перенимать запретительный опыт не надо. У нас есть большое количество любителей, перестраховщиков и алармистов, которые и без перенятия зарубежного опыта чего-нибудь дозарубят, тем самым замедлив развитие технологий.
1: Норвегия почти полностью запретит использование ИИ для школьников от 6 до 13 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: Вышел финальный трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. Новый фильм режиссера обещает стать одной из самых масштабных премьер последних лет. В актерский состав вошли просто звезды: Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон и многие другие распрекрасные личности. До премьеры осталось совсем немного. Фильм выйдет в кино уже в этом месяце. Ну а пока все мы ждем выхода всего исторического блокбастера. В нашем радиокафе для вас звучит лирическая песня группы «Високосный год», которая так и называется «Кино».

0: Реклама на 107FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького.

0: имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
0: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Забавную новость притащил интернет. В американском доме престарелых решили объявить войну 96-летней королеве вечеринок. Представляете, вот в 96 лет быть королевой вечеринок, это же вообще зашибись. В общем, бабушка по имени Друняк, у которой больше 15, между прочим, миллионов подписчиков в известной соцсети, получила официальное предупреждение за шумные тусовки, поздних гостей и коктейли для соседей. В ответ она демонстративно это предупреждение, которое ей прислали прям вот официально, на официальной бумаге, в общем, порвала на камеру, сказала, что останавливаться вообще не собирается. Напомнила учреждению, что платит за проживание почти 12 тысяч долларов в месяц, поэтому будет делать, что вообще хочет. Но администрация в конце концов молодцы, они как-то сумели договориться с этой рейв-старушкой, пошли на взаимные уступки. Тусовки, короче, разрешили, но безалкогольные. Коктейли соседкам теперь вообще под запретом. Но что-то мне подсказывает, что эти бабуленцы вообще не пропадут. У них богатый жизненный опыт выхода из разных, опять же, жизненных ситуаций. Но главное же во всем этом деле желание веселиться, да, вот желание снимать эти рилсы, вываливать все это в соцсеть, получать миллионы лайков и радоваться вообще жизни.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Раз уж сегодня у нас Международный день собак, вспоминается такая мимимишная история, которая на днях буквально произошла, про пёселя, которого не взяли на службу в полиции. Не прошел он тест из-за своей доброты. В общем, пёс по кличке Райкер провалил финальный экзамен на службу, потому что во время теста инструкторы бросили на полигон плюшевого слона и приказали не обращать на него внимания. Ну как можно не обращать внимания на плюшевого слона? Ну, что они себе удумали-то вообще? В общем, вот и Райкер не смог устоять, аккуратно поднял игрушку, принес ее хозяину и радостно завилял хвостом. Пожалуйте, вот вам плюшевый слоник. В общем, в полицию его не взяли, ибо служебные собаки должны полностью игнорировать отвлекающие предметы. Ну, тут согласимся, да, что поделаешь. Таковы условия работодателя. Но зато хозяин купил Райкеру того самого плюшевого слона, потому что пёсель заслужил поощрение. Пусть не значок полицейского, да, но зато бесконечные обнимашки и вкусняшки.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития в Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108%. К уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение в Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты. Лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встречу была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев дорогами народных ополченцев», который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии принял участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, организованная Московской городской думой и посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти – об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. И еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий и 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения Союза. Это были новости региона.

0: В нашей болталке в группе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте сегодня обсуждаем тему свадебную, жаркую тему. Вспоминаем, у кого как было в те далекие или не очень далекие времена. Собственно, хотелось бы, конечно, услышать какие-то такие веселые истории, ну или, в принципе, жизненные, как все происходило, чем это потешались, так сказать, себя и окружающих. Потому что если свадьба, это же должно быть по определению как-то весело. Ну, может быть, и чтобы без драки не обошлось по за старинной русской традиции. Ну, а там кто его знает? У всех свои приколы на этот счет. Анатолий пишет. Рассмешил невесту за несколько секунд до обмена кольцами в ЗАГСе, не говоря ни слова, просто одним секретным жестом. Так мы и получились на всех фотках смеющимися непонятно с чего. Ну, это ж хорошо, с другой стороны. Что там, плакать, что ли, в ЗАГСе надо? Мы тоже вот с моим первым мужем юные были, смешливые, тоже ржали, как кони. Да потому что там не смеяться невозможно. Барышня эта, которая свою речугу как затянет такую вот, и ты уже стоишь такой гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы. Кто-то кого-то там пнул, кто-то не устоял, еще там что-то сделал. Да, не знаю. Ну, веселое событие, свадьба. Почему бы и нет? Что там, с серьезными этими кислыми лицами, что ли, стоять, осознавая серьезность момента? Так, рассказывает Полина. Много-много лет назад на моей первой свадьбе моя сестра в горячем танце под овощное танго известной группы случайно заехала мне в нос. Потом я была невестой с красным и большим носом. Ну как так, Полина? Какая страсть, я бы сказала, вообще, какой ужас и какая страсть. Но зато есть что вспомнить, да, теперь вот первая свадьба ассоциируется сразу с красным и большим носом. У меня первая свадьба ассоциируется с ногтями, не поверите, расскажу сейчас вам эту распрекрасную историю. Времена были тяжелые, конец 90-х, а ногтей, ну, таких своих, вот длинных, у меня отродясь никогда не было, ну, потому что еще по юности-то я пыталась на гитаре, прости господи, играть. Вот. И ну, с ногтями как-то вот вообще не сложилось, чтобы вот они были прям такие маникюрстые. Никогда не было, и сейчас в общем нет. Но хотелось, чтобы на фотографиях, конечно же, вот во время этого обмена кольцами, которые мы, кстати, у друзей взяли, ну так, обменяться кольцами назад потом отдали, потому что решили, что нам вообще кольца не нужны. Вот. Но это параллельная, попутная история. Ну так вот, хотелось, чтобы на фотографиях, как как-то все было красиво, чтобы руки были красивые, все-таки фотографический момент свидетельства, так сказать, бракосочетания и обмена кольцами. Поэтому купила я тогда, были в продаже польские накладные ногти. Это такие пластиковые штучки, уже сразу накрашенные, к ним продавался клей, и ты их сверху клеишь на свои ногти. Но клей попался какой-то некачественный, ну, а может быть, они тогда такие и были, потому что, чтобы ты не приклеивал этим клеем супер момент наглухо вообще. Эти пластиковые ногти к своим ногтевым пластинам. Клей такой, чтобы можно было их потом как-то быстренько снять. Ну, короче, ногти периодически отваливались еще до бракосочетания. То есть вот мне надо там платье поправить, да, какой-то хоп, пара ногтей отвалилась. Подбираешь их. Оксана, кричу там своей свидетельнице, неси им клей, клеить будем. Опять приклеили, значит, эти ногти. Посушили там как-то, помотали руками. Что-то там волосы поправил. Хоп, опять, значит, ноготь отвалился. И так я умучилась с этими ногтями. Просто невозможно. Я их возненавидела. Ну, достали. И когда мы вышли из ЗАГСа, сели в машину, первым делом я оторвала все эти ногти и просто выбросила в окно. На что водитель, который сидел в это время за рулем и видел все происходящее, констатировал. Ну все, расписались. Сейчас протез снимет и глаз вынет.
1: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Группа «Чайф» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
3: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Маяковский!

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии принял участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, организованная Московской городской думой и посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 000 участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. И еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий и 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения «Союза». Органы местного самоуправления определяют дома, подвалы которых могут использоваться как временные укрытия. Информация о защитных сооружениях в Воронеже размещена на Яндекс.Картах. Госжилинспекция Воронежской области контролирует содержание подвалов, доступ посторонних лиц, подтопление, захламление, загромождение, наличие освещения. Обращение о плохом состоянии укрытий можно направить лично по адресу улицы Кирова, 6А, через ГИС ЖКХ, платформу обратной связи или приложение «Госуслуги. Дом». Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 5 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем канале «ВМАКС». По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Июль будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз гидрометцентра на второй месяц лета. Засухи не будет, но и затяжных проливных дождей тоже ждать не стоит. Месячный объем осадков ожидается на уровне 40-50 мм, ну а средняя температура второго месяца лета составит 26-27 градусов выше нуля. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Пишут, что американцы стали все чаще пользоваться двумя мобильными телефонами. Одним на работе, а вторым для личных нужд. Ну, надо сказать, что среди россиян тоже это уже довольно распространенное явление. Много людей делят как бы физические телефоны на личный и рабочий. Ну, потому что когда ты все время на связи, хочется как-то все-таки дистанцироваться в нерабочие часы от служебных дел. Что хочется сказать? Нам вообще не важно, сколько у вас смартфонов. Главное, чтобы радио было. И вот оно желательно, чтобы было одно. Наше радио. Всем привет, кто на волне.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике.

0: Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: В нашей распрекрасной группе ВКонтакте мы сегодня вспоминаем свадьбы. Какие они были у вас, у друзей, у знакомых, что хорошего помнится про эти замечательные события. Первые, вторые, третьи свадьбы. Несите все, как говорится. Наталья рассказывает, не конкурсы ради, но типа это, расскажу. Кстати, про конкурсы надо же тоже, наверное, пояснить, что за лучший комментарий у нас сегодня два билета на концерт «Полистрина. Ностальгия. Хиты нулевых. Хор». Ну, в общем, вот согласно билетам про ностальгию, у нас тоже что-то типа ностальгии по ушедшему. Так, и вот Наталья говорит, что очень боялась бить старую тарелку, мол, символизирует расставание со старой жизнью. Вот, думаю, все, сейчас разобью, осколки разлетятся, и кого-то, например, меня поранят. Это вот про традиции, собственно, Наталья вспоминает, как я понимаю. Каравай очень старалась откусить поменьше, но кусанула за какие-то финтифлюшки из теста, и получился огромный кусок, раза в три больше, чем у мужа. Ну, помните, да, что это приметы, что кто больше откусит, тот и глава семьи. Вот Наталья старалась как бы дистанцироваться от этой прекрасной обязанности главы семьи, старалась укусить поменьше, но что вышло, то вышло. Торт, пишет, был трехъярусный, каждый ярус разный, но попробовать удалось только верхний. Обидно, ведь мы так долго выбирали в пекарне, какие именно торты-ярусы заказывать. То есть, да, там получается, он, поскольку из трех тортов состоял, каждый ярус был своеобразный. Ну хорошо, хоть у вас вообще до торта дошло, и вам он достался. Некоторые это молодожены, как сказать, навеселившись, уезжают раньше, чем торт выкатывают. Такие тоже случаи были в моей практике. В ЗАГСе муж нечаянно наступил мне на шлейф платья, и гости сразу оживились и захихикали. Ах, какие гости! В общем, мне так понравилась традиция переноса невесты на руках по каменному мосту, что муж повторил это на бис, еще и покружил меня посередине. Свои впечатления завершает Наталья. Каменный мост, вообще, это банальность, понимаете? Вот все сейчас через этот маленький горбатый мостик носят невест. Вот когда, опять же, было мое юношеское время и выходила замуж, ну, там же вот эта вот еще традиция объезда семи мостов на счастье, или там, я уже не знаю, на что, но эти переправы, семь мостов надо объехать, и через финальные, значит, уже мужчина несет невесту. Вот каменного моста, то ли мы про него не знали, то ли нам показалось, что это, ну, как бы, что там нести, а задор-то было ого-го, собственно, меня несли через Чернавский мост. Но не через весь, не-не-не, ну, то есть там же дамба такая большая, да, то есть дамбу проехали, а дальше уже, где вот эта водная гладь надводная, но тоже, сами понимаете, в несколько раз больше, чем каменный мост. Но надо признать, что я тогда была 40 с лишним килограмм веса, и муж такой-то спортивный, довольно увесистых объемов. В общем, он справился с этой историей, но тоже, конечно же, вспоминаем все эти традиционные какие-то переносы, караваи и все прочее. Сейчас уже, конечно же, с шуткой, ну и с какими-то добрыми такими воспоминаниями.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: А еще на свадьбах встречаются всякие такие вот истории, связанные с этими букетами невесты. Ну, по крайней мере, у меня их было несколько таких неординарных, запоминающихся. Ну, если учесть, что свидетельницей была 7 раз, тогда как-то вот ведущих не было в страдавние эти наши года в конце 90-х, когда у меня все массово выходили замуж и женились. И говорящая свидетельница, которая может еще и провести твою свадьбу, в общем, популярная я была на тот момент. Вот. И помнится, вот эти букеты невесты, конечно, всякий раз, которые бросались в толпу девчонок, обязательно с ними что-то происходило. Например, одна моя затейница решила бросить кактус. То ли ей жалко было свой букет, ну, потому что тогда они, конечно, опять не такие дорогие были, как нынче, там все фарсовые какие-то букетики, вот эти там своеобразники, просто какие-то цветы, но все равно типа их было жалко. И она всем раздала перчатки, вот эти вот, ну, обычные, как огородные, короче говоря, перчатки. Сама тоже надела перчатки. Предупредила, честно предупредила, что кидать будет кактус. И запулила его, соответственно, в толпу девчачью. Все разбежались, потому что понимали, что может прилететь куда угодно. И это не обязательно будут руки. Ну и платья, опять же, тогда были дорогие. А кактус, сами знаете, что может не только лицо исцарапать. Вот. И одна девушка поймала и реально, она буквально там где-то через полгода, что ли, вышла замуж. Потом все смеялись, что надо было все-таки этот счастливый кактус-то ловить, а не просто так. Вот, на другой свадьбе букет как бы как-то... Что-то у нее там получилось так, что она плохо развернулась, и в сторону девчонок молодых букет не полетел, а полетел в сторону просто вот дам стоящих, ну, как-то вот они поодаль отошли, и прям к ногам одной приземлились. Она берет этот букет и назад его или куда-куда там в сторону его отшвыривает, потому что все такие, что, как, ну, в общем, удивились, и она ушла сразу. Ну, а потом рассказывают, что она уже 3 раза была замужем, и как бы вот 4-й ей совсем не климатил. Вот не нужно ей это было от слова, как говорится, совсем. Ладно, давайте прочитаем еще, что у вас случалось на свадьбах. Татьяна рассказывает, мы с мужем после регистрации собирались ехать в Москву на пару дней погулять, сходить в театр. Перед выездом муж решил распечатать электронные билеты на всякий случай, и оказалось, что наш поезд ушел. Тю-тю. При покупке муж ошибся и купил билеты на 1 день раньше. Но все закончилось хорошо, удалось купить билеты на сидячий поезд, и мы везде успели. Вот хорошо, все хорошо, что замечательно заканчивается, как известно. Во всякой истории самое главное это что? Happy End.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602-6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития в Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108%. К уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение в Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты. Лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встрече была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии принял участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, организованная Московской городской думой и посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти – об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. И еще накануне в Воронеже прошли памятные мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий и 35-летия Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Делегация Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина во главе с ветераном боевых действий Михаилом Бирюковым возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Заместитель министра внутренней политики Игорь Шабанов зачитал приветственный адрес губернатора Александра Гусева, поздравившего ветеранов с праздником и отметившего вклад организации в патриотическое воспитание. Игорь Шабанов подчеркнул реализацию в регионе программы «Герои земли Воронежской» для участников СВО и работу Ассоциации ветеранов СВО. Заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев в видеообращении отметил высокую активность Воронежского отделения Союза. Это были новости региона.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Призывный джингл звучит, потому что возвращаемся с историями про всякие свадебные происшествия, да и вообще про то, как было у вас на свадьбе, что делали-то на этой самой свадебке. Татьяна рассказывает, мы решили сразу, не хотим выбрасывать деньги на ветер, поэтому свадьбу отменили только с родственниками и самыми близкими. И вот, отметив свадебку, мы впервые в жизни полетели отдыхать за границу, нырять с аквалангом и любоваться подводным миром Красного моря. Иногда посмотришь, люди миллионы готовы тратить на то, чтобы попить, поесть, иногда подраться. Помню, как моя подруга в третий раз замуж выходила, гостям всем было уже за 40, рядом дети по 15 лет, а она все в белой фате, символе невидности. Потратили тогда огромную сумму денег, а отдохнуть так никуда и не съездили. Каждому, как говорится, свое. Всем хорошего дня и отличного солнечного настроения желает Татьяна. Ну, тут да, с этим не поспоришь. Действительно, каждому свое. Кому-то хочется вот такого прям, о, разойдись, душа, распрямись плечо, или как там звучит эта поговорка, а кому-то скромно, вот узким кругом, а потом куда-то съездить, чтобы запомнилось Красное море, Карибское море, или еще какое другое море, или не море вовсе, но просто, чтобы какое-то вот прям такое впечатление большое и крупное. Так, Августин присоединяется, пишет, не конкурса ради, поддержу тему. У нас все банально было, как у всех, наверное, познакомились. Как у всех, наверное, это дальше смайлики. Тут много смайликов, да. Надо понимать, что человек как бы пишет не с... Как это правильно это сказать? Не на серьезных щах, как говорит мой ребенок. В общем, все это ирония в какой-то степени. В общем, познакомились в Рязани. Потом дистанционная любовь. Я на северах, а она доучивалась. В этот период случайно пересеклись у Казанского собора в Питере. Эх, вас вообще занесло-то. Кого с северов, кого из Воронежа в Питер. И встретились случайно у Казанского собора. Где и было сделано предложение. Да и правильно, а что откладывать. Через месяц в ЗАГС в городе Брянске. Вот вас вообще по стране раскидывает конкретно. Тупо вдвоем. А после невеста перепила лимонад Буратино на домашних посиделках с родственниками и вела себя крайне непристойно. Судя по смайликам, с удовольствием вспоминает эту непристойность Августин. Чую, прям вот сразу накрыло ностальгии непристойности. В общем, следующий день упаковка всей брянской родни в поезд и уезд в Белгородскую область, где и произошел основной полноценный разгуляй. Как мне показалось, произошел. Так как в день росписи я, видимо, готовился к первой официальной брачной ночи. И тут в ресторациях мне шибко тоже зашел лимонад «Колокольчик». Тут все было. И грязные танцы, и мое недовольство косыми взглядами жениха с его товарищами, праздновавшими в соседнем кафетерии. Дальше должно быть многоточие, продолжение следует. Ибо, опять же, видимо, на этом все не закончилось, над тем, что... писал Августин. Но дальше он продолжает. А могло бы, кстати, всего этого не свершиться, когда мы мчали в ЗАГС на крутой, но без особых опознавательных знаков тачки, нас остановил очень доблестный и дотошный сотрудник ДПС. Прикиньте, полчаса до регистрации, а у водилы какие-то проблемы с документами. Вспотели мы знатно. ЗАГС не продуктовый, без очереди через драку не пробиться. А, как вы помните, в тот день меня одного было бы явно меньше, чем у конкурентов. Но все обошлось, успели, и 20 лет совместной жизни тому подтверждение. Вот они, свадьбы, свадебки, да, и тому подтверждением 20-30, а у некоторых уже там и значительно больше лет совместной жизни. Родители недавно у меня отмечали, сколько получается, золотая это какая, когда 55 лет совместной жизни, или какая-то уже там другая. Но вот все-таки люди, представляете, 55 лет совместной жизни, вот это я понимаю срок. Так что, Августин, есть к чему стремиться, как как говорится, для настоящего коммерсанта 20 лет не срок, так и для настоящего мужа 20 лет не срок. Так, друзья, пора подводить итоги. Кто же у нас отправится на концерт группы «Полистрина»? «Ностальгия. Киты нулевых. Хором» называется концерт. Поскольку многие как-то написали, что не корсти ради, а, собственно, поделиться для, то думаю, что пусть это будет Полина, которая пострадала на своей собственной свадьбе, потому что сестра в горячем танце зарядила ей прямо в нос, и ей пришлось быть невестой с красным и большим носом. Полин, сходите на концерт, порадуйте себя и своего, надеюсь, нынешнего по-прежнему мужа, потому что билетов у нас два. Ну что ж, на этом все. С вами была Лена Плеханова. Прощаемся до завтра. Услышимся в радиокафе «Маяковский». Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
1: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Воронеж, готов подпевать? 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. С октября на платформах начнут блокировать самозанятых, работающих на одного клиента больше 60 часов в месяц в течение полугода. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал НСН, что это болезненно скажется на некоторых работодателях, назвав меру социальной гарантии для работников.
3: Но я думаю, что это очень распространенное явление, скажем, в маркетплейсах. Это практически работники на складах и прочее. И на самом деле это две разные формы занятости, потому что самозанятые может работать по свободному графику и платит за это отсутствием социальных гарантий. Самозанятый, который экономит работодателю страшные деньги, потому что 30% не нужно платить обязательных социальных взносов с фонда оплаты труда, естественно, на него работодатель смотрит более лояльно. Так что это очень распространенная схема, и это, в общем, будет достаточно болезненно для маркетплейсов, для некоторых других видов бизнеса. Это форма социальной защиты, на самом деле.
2: Ограничение коснется самозанятых и ИП, работающих в сферах строительства, оптовой и розничной торговли, операции с недвижимостью, образования, аутсорсинга, подбора персонала и других. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посетит похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Похороны состоятся 9 июля в родном городе Айталы Мешхеде. На них приедут представители более чем 90 стран. Роспродсоюз сообщил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость с начала года увеличилась на 4%. В Москве и Санкт-Петербурге цена корзины составила примерно 9 тысяч рублей, передает ТАСС. Дороже всего набор продуктов стоит на Чукотке больше 20 тысяч и в Камчатском крае около 13 тысяч, а дешевле всего в Мордовии и Саратовской области примерно 6 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Российским руферам, которые забрались на шпиль небоскреба в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений, сообщает ABC News. В их числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию. Ангелина Николао и Иван Биркус забрались на шпиль 102-этажного Empire State Building, где развернули баннер с надписью «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В своих соцсетях они также опубликовали фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. Полиция задержала руферов. Пара родилась в Москве, последние несколько лет они живут в США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: И вот почему-то всплыло стихотворение Маяковского «Кем быть». Помните? И вот спор зашел насчет того, что там будет и 17 или будет 18. Я сейчас вижу уже перед собой, у меня текст открыт. Вот, у меня растут года, будет и 17. 17 там возраст, а не 18. У меня было в голове, будет 18. У меня растут года, будет 18. Вот, где работать мне тогда, чем заниматься? Вот такие споры у нас проходят. У нас есть скамеечка под липой. Ну, такая подлипная скамейка. Так вот, я к чему? Я к тому, что тема родилась вот именно из вот этой вот профессии. Вдруг мы начали вспоминать, кто кем впервые работал. Это не сбор макулатуры, это не сдача бутылок, потому что там пошел, пособирал, там забрал у родителей, сдал в советское время этот хрусталь, как говорили, сдайте хрусталь, вот хрустальный дом, и там заработал несколько копеечек, пошел, купил себе стакан семечек, или черешин, или там шелковиц, или еще что-то. Нет, это когда вот работа уже настоящая, самая первая. Вот, давайте на эту тему поговорим. Кем вы работали? Ваша самая первая работа. Ну, такая осознанная, понятная работа. Это не то, что нас бабушки эксплуатировали. Это не то, что мы в школах ездили в бригады, и мы там пололи какие-то, ну, там, подсолнечник, еще что-то. Это было, конечно, чудовищное издевательство над всем сельским хозяйством нашего региона Донецкого, поскольку, ну, тебе 12 лет, тебя выставили 40 градусов жара на солнце, или даже больше, там, 45 в тени, условно говоря. Сейчас, вот видите, Европа ноет, у них там 30 с чем-то, а у нас там 45 нормал, да и все. Ну, такая у нас там была всегда температура. Так вот, и ты стоишь с этой тяпкой, у тебя вода теплая, горячая, и подсолнухи растут непонятно. Это естественно, чтобы выполнить какую-то либидо. Ты, короче, лучше не вспоминать. И не стыдно перед растениями. Теперь они, скорее всего, мстят, не любят. Вот, короче, друзья, ваша первая работа. Я первая такая осознанная, правильная работа у меня была. Это я был поваром и официантом в кафе. Мне было, я закончил первый курс. Ну, правда, была перед этим, но она не особо считается. Там очень быстро, никому не нужно. Вот, а тут я прям работал больше года официантом, поваром. У нас было как, ну, у нас была такая система. Приходит к тебе клиент. На секундочку, это был, наверное, 95-й год. Наверное. Потом сразу же уже была радио. Ну, неважно. И он твой клиент. Ты и за баром его обслуживаешь, и еду готовишь, и так далее. Тоже не все рассказывать хочется. Это были 90-е. Выкручивались как могли. Клиенты ели то, что давали. И пили то, что намешали им. Короче, вот такая была первая работа. Что у вас была первая работа, за которую вы получали, ну, прям деньги, и работали вы не день-два, а вот как-то вот несколько, как-то, ну, хотя бы месячишко, так, чтобы, знаете, полные рабочие, полный рабочий месяц. Давайте, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах о вашей первой работе. Поговорим.
1: Так звучит наше радио.
2: Энциклопедия на 107 FM.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
4: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил о вашей первой работе. Кем вам пришлось трудиться и так далее. А вот смотрите, книгу переворошив, намотай себе на ус, все работы хороши, выбирай на вкус. 1928 год. Владимир Маяковский. Через два года 100 лет будет этому... 100 лет... Ладно. Поехали. Я работала в книжном магазине и занималась книгообменом. Мне было 17 лет, пишет нам Иришка из Пскова. Так, это же 90-е, охрана, конечно. Да кто вообще... В 90-е мы мелкими были, Дим, ну ты чего вообще? Какой там охрана? Тебе сколько было? Ты же такой же, как я, в ровеснике. О чем ты? Какая там... Учиться надо было? Учиться. Так, первая запись в трудовой. Диджей ресторан «Взгляд». Привет Минску, Серебрянка. Нормальненько. В наше время, вот видите, во времена Маяковского, в наше время с Димой, не было таких еще профессий, как диджей. Кто бы мог подумать, да? А, хотя, здрасте, пожалуйста, я-то им и был. Да, я, слушайте, как это было? Я же что делал? В клуб? Да, вот, когда пошел работать на радио, там у себя еще работал в клубах. Спать было некогда, правда, но все остальное было. Привет, Невальный, здравствуйте. В далеких 80-х работал в 14 лет на почте, разносил телеграммы в славном городе Грозный. А потом на заработанный поехал в Москву и промотал их все. Тут проматываются деньги вообще просто. Моя первая работа — это СТО, гайки крутил, машины рихтовал. Всем большой привет. Вот подписывайтесь, пожалуйста, и вам будет приятно, нам будет приятно. Подписывайтесь, правда. Я смывала ацетоном штрих-коды с коробочек, вырезала, склеила сверху новые. Это в школе. А первая работа с трудовой книжкой «Лаборант при институте». Так, тяпала и ухаживала за лекарственными растениями. 2 часа езды в одну сторону, ЗП-2700. 2 месяца лета, пишет нам Аня. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Это от Анатолия. Моя первая работа была помощником озеленителя на Александровском радиозаводе. Вот, работал все лето на каникулах после 10 класса. Круто. Дима, привет. С 19 лет работал почтальоном согласно ТК. Метров по прямой в одну сторону, отработал 2 года, но, в общем, перед этим получил эмансипацию. Женился, что ли, или как? Или ну, ладно. Серега, поясняй, Сереж, я вот эти ваши выражения, ведущий жарко, ведущий туповатый, жарко, сложно. Что это самое? Шпрехинг же русский, пожалуйста. Вот, Дмитрий, наше здравствуйте. В 17 лет пошел работать перед армией на завод. Зарплата, как мне казалось, огромная была, больше, чем у родителей. Я не жалею о данном опыте, пишет нам Алексей, 51 год, Лешки. Вязала носки и делала план за бабушку. Мне тогда было 13 лет. За одну пару платили рубль 50. А это был далекий 1988 год. Проработала так 2,5 года. Слушайте, ну, вообще рубль 50 в 88 году, это прям приличные денежки были. Ну, как мне кажется, за пару носков. Но сколько вы тратили на это времени? Моя первая работа была системным администратором в местном провайдере и по совместительству выездным инженером поддержки. Хорошее было время. Молодость, все дела, пишет нам кто-то, тоже не подписавшись, но, видно, молодость ветреная еще пока что. Первая и единственная работа у меня была работа автомехаником в одном крупном сетевом сервисе Москвы, пишет нам Алексей. Если вы сейчас подумали, что Лешка работает там и прям всю свою жизнь, то да, возможно, Лехе 21 год. Итак, друзья, ваша первая работа. Вспомните, чем занимались, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как сработались группы «Татуин» и «Без Б», и обсудим новые релизы от команды «Пионерлагерь. Пыльная радуга». Группа «Татуин» и «Без Б» выпустили совместный сингл «Эй, удача». Фит обсуждался давно и, по словам музыкантов, был абсолютно неизбежен. По словам лидера команды «Татуин» Романа Кузьмина, они с Сергеем Василевским из группы «Без Б» быстро нашли общий язык. Ведь хорошие вещи делаются легко и сами собой.

0: Послушать новый сингл и посмотреть клип на песню «Эй, удача» можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Алексей «Пыльная радуга» Румянцев выпустил трек «Просто так». О чем получился новый сольный релиз, рассказывает сам артист.
1: Это размышления о пути и о смысле. О том, что главный смысл – это отдавать всего себя миру, в котором живешь, делать для него искренне все, на что способен. И о том, что никто не знает, сколько лет, дней или секунд ему осталось топтать землю. Поэтому фантазируя на тему, что тебе не суждено увидеть завтрашний день, приятно осознавать, что отдал все. Миру, любимому человеку, всем, на кого хватило сил и любви. Очень банальная телега, но кроме любви здесь вообще ничего достойного внимания. Все остальное – реальная чепуха. Вот, ну а в куплетах, как это часто у меня бывает, калейдоскоп или раскадровка разных сильных впечатлений из разных времен.

0: Ну а группа «Пионерлагерь Пыльная радуга» успела этим летом выпустить еще и фит «Снуки». У музыкантов вышел совместный трек «Экклезиаст». Послушать оба новых сингла уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Обернется кошмаром.
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, ваша первая работа, кем вам пришлось поработать, вспоминайте. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Мить, привет, здравствуйте. Моя первая работа началась еще в колледже, работал в музыкальной комнате. Моей задачей было настраивать, подключать аппаратуру для концертов дискотек, надо так говорить, и других мероприятий. По совместительству проводил студенческие дискотеки, тогда еще на кассетах. Хорошее было время, пишет нам Дениска из Благовещенска. Здравствуйте, с 15 лет каждое лето работал на бочке с квасом. Там же под зонтиком у бочки и к экзаменам готовился выпускным. Было прикольно. Зарплата нормальная, расчет после каждой смены. Митя, привет. Здравствуйте. Я в студенческие годы работала няней и поняла. Первое. С рождением детей мне торопиться не стоит. Запятая. Второе. Чужие дети, конечно, милые, но их милота быстро исчезает, если остаться с ними тет-а-тет. Привет, Дмитрию. Здравствуйте. Впервые начал работать на практикуме от техникума. Балтийский завод, и сразу встал за токарный станок. Платили очень хорошо, хотя и практикант. С тех пор уже 40 лет у станка. Класс вообще. Здравствуйте, пишет нам Арам из Москвы. Здравствуйте, Арам. Москва, 54 года. Сразу же после 10 класса в 1989 году заливал катки в хоккейном клубе. Ночью в самый мороз тянул шланг в подвал и чередуя холодную и горячую воду заливал коробку. Как сейчас помню, получал 75 рублей в месяц. Да большие деньжищи, вы что, обалдеть вообще можно. В 86 году окончил школу, жили в деревне. Сначала пошел севцом работать, потом помощником комбайнера. Зарабатывал по 150 рублей, это 86 год. По тем временам это хорошие деньги были, пишет нам Олег. Да, слушайте, нормальные деньги были, там 120 инженер получал. Вот, это прям хорошо. Дима, привет. Здравствуйте. Самая первая работа у меня была в 6 классе. У одноклассницы папа занимался продажей сахарного песка. И мы с ней ходили по подъездам и раскидывали объявления о продаже сахара по, в общем, почтовым ящикам. О, так это вы спамеры, понятно. Так вот, за месяц работы он нам заплатил по 30 рублей. И я купила себе на черкизовском рынке, безумно красивый, как мне тогда казалось, черные туфли лодочкой, золотым бантом. До сих пор это помню, так как это были первые деньги, которые я заработала сама. Заработала сама, выделено. Здесь тоже где-то сейчас вот есть, пишет нам Аня из Подмосковья, деньжище тоже. Слово есть. Дима, привет. Привет, Аня. Моя первая работа в 15 лет, это 88 год, на авиаремонтном заводе комплектовщиком авиационного техники второго разряда. Работала аж 2,5 месяца. По 85 рублей в месяц получала. Это были мои первые деньжищи. Прям выделено деньжищи. Счастью, предела не было. Иван 38 пишет. Первое место работы в 2003-2004 годах. Каждое лето на каникулах устраивался на работу на конезавод конюхом, кормить и ухаживать за лошадками. В попечении находилось до 25 голов лошадей. Получал в среднем 3500 рублей. Как будущему студенту хватало вполне. Да и лошади, они же прекрасны. Хотя, конечно, ну, я, собственно, понимаю, конюхам немножко не то, что мы видим. Да, и попахивают, и все остальное. Но, зараза, это же одни из самых красивых животных в мире. Первая работа в 12,5 лет на рынке Москвы, продавала аудиокассеты все лето. Потом в школьные месяцы до 15 лет в будни по вечерам подрабатывала на студии. Вкладывала в коробки для кассет вкладыши. Платили что-то около 11 копеек за штуку. А в выходные ездили на овощебазу сортировать овощи. Там платили продуктами из сортировки, брак. Но можно было забирать много. Итак, друзья, ваша первая профессия. Кем вы работали? Ну, так, чтобы получать прям заработная плата. Не так, что вам дали бабушка за то, что вы там грядку пропололи. Или там вновь поймали кота, напоили его касторкой. А, ну, прям работа. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: О вашей первой работе, ну вообще первой работе в вашей жизни, я, ну в этом часе обсуждаем, все. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. В 81-84 годах учился в ПТУ на повара. В 82-м нам организовали практику в одном из детских пионерских лагерей в Анапе. Работали два через два. В выходные отрывались кто как мог. Море, дискотеки, экскурсии, абраудюрсо. И за это нам еще и платили неплохие деньги, пишет нам Александр из Москвы. Ну, это же просто рай какой-то. Здравствуйте, 95-й год, мне 14, крутились по так, гаражам, и меня устроили на лето подсобником по ремонту мотоциклов, а также тонировке стекол машин. Честно говоря, не мое, но ради неплохого заработка можно было смириться. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Моя первая работа официальная с трудовой книжкой, как говорится, 2 месяца летом на стройке в 14 лет. Жалко, обманули, заплатили вообще копейки, а пахал как папа Карло. Студентом работал во вневедомственной охране. Милицейская форма, без знаков отличия, без оружия, только тревожная кнопка для вызова группы задержания. Охраняли ларьки на остановках и бары города. А это самые большие бары в небольшом городе, и это в конце 90-х. Самый ужас был в новогоднюю ночь в двух барах, в одном здании на разных этажах. А мы вдвоем с напарником. Ну, тут понятно, 90-е годы. Вот, проработал так 1.5 года, понял, что зарабатывать мозгами лучше, и ушел в айтишники. Всем добра. Митя, здравствуйте. А я, например, в 15 лет пошел работать на завод, чтобы отработать штраф из инспекции по делам несовершеннолетних. Утром я приезжал в цех, садился играть в домино. А потом часов в 10 дружно ломились в столовую, обед, домино, и в обед я мог валить домой. И так все лето. А еще у нас в цеху был автомат с газировкой, утром туда была очередь. А первая работа, детский развлекательный центр, аттракционы запускали. Кстати, очень хорошая работа. Ты вроде и потусил, и денег заработал, пишет нам кто-то, опять не подписываясь. В 12 лет, в 2004 году, работал в автосервисе за 200 рублей в день. Жизнь казалась прекрасной. Дальше, а вот смотрите, тоже такая штука. Ночной санитар в морге.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на Дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
7: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичным.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
9: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнение, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
10: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
11: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашивания.
9: крашеные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В гипермаркет в сети Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Аэропорт Нукл сейчас работает.
1: Новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей. А реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встрече была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. Накануне на площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. А гид-бригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими в патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости – медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. С 1 июля по 15 августа молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить скидку на билеты для родителей при покупке по Пушкинской карте. Акция поможет популяризации культуры среди молодежи и укреплению семейных ценностей в рамках нацпроекта «Семья». Для получения скидки молодежи необходимо приобрести билет по Пушкинской карте, показать кассиру электронные билеты и документы, подтверждающие родство. После этого можно купить билет для родителей со скидкой в кассе музея, театра или концертного зала. Это были новости региона.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Слушайте, мысли в голову, конечно, лезут странные. Вдруг вспомнилось то, что мы разговаривали в начале эфира моего. Это было, назад. И человек насчет своего везения рассказывал о том, что как только не стоит в очередь, эта очередь всегда самая долгая. Ну, так всегда кажется. Знаете, когда и, в общем, в пробках стоишь, тоже тебе кажется, что твой ряд движется медленнее всего. Вот. Я тогда посоветовал, говорю, сделайте себе футболку, чтобы сзади было написано «За мной не занимать». А сейчас я подумал, что была бы еще прикольная надпись такая на футболке сзади. Я в этой очереди не стою. И мне просто потом было бы интересно понаблюдать, как люди, читая это на спине, какой у них был бы такой вот диссонанс. Знаете, когда вроде очередь, а вроде не очередь, вроде на кассе, вроде не на кассе, и я в этой очереди не стою. Интересно, как они будут реагировать. Ладно, но вверх всего вот такого вот творчества насчет футболок, это, конечно, пивозавр. Напомним, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вам ничего более пошлого в этой жизни нет, ничего более ужасного нет. Но, тем не менее, это плохо настолько, что даже круто. Именно поэтому, возможно, у меня будет такая футболка. Посмотрим. Надо куда-то съездить. В прошлом часе, все, уже попрыгал, спросил у вас. Ваша первая работа, вот еще несколько ваших сообщений. Так, Дима, привет. Самая первая работа у меня была в 6 классе. А, это я читал про сахарный песок, что-то вам дважды прилетело. Вот Алена это все же прислала. Да, Ален, насчет вашего сахара прочел и лодочки с золотым бантом, которые крутые, это, конечно, тоже, да. Наши здравствуйте. На летних каникулах в 5, 6 и 7 классе работали в колхозе, пасли поросят и получали хорошую официальную зарплату. Чудесное было время, пишет нам Дмитрий из Ростовской области. В 12 лет, в 2004 году работал в автосервисе за 200 рублей в день. Жизнь казалась прекрасной. Паша, диджей Минск. Да-да-да, Паша, да. Добрый день. Здравствуйте. Месяц работала организатором мероприятия в школах. Договаривалась о костюмированных фотосессиях для детей. На второй день водила классы на эту фотосессию и следила за фотографами. По итогу меня кинули на деньги, я ушла. Мне очень жаль, что так вышло с первой работы. Ну, правда, жаль. Прям вот. А вот, смотрите, тоже прикольная работа. В общем, добрый день. Мне было 16 лет, 1985 год. Я месяц работал в Мосзеленхозе. Ходил по Калининскому проспекту с большим железным крюком и отодвигал чугунные решетки около деревьев, которые, собственно, корни окружали. За мной шла бабушка с метлой и совком, собирала мусор. Потом я задвигал решетки обратно. Еще перекапывал тропинки на газонах. А это вот вроде ходит-ходит целый квартал, целый дом через газон. Хоп, смотришь, перекопали. Ждешь чуть-чуть, потом опять начинаешь ходить. Это правда. Моя первая зарплата в середине 90-х – ремонт класса в школе, в которой учился. 1500 с копейками. И потратила всю ее на новогодние подарки для родителей. Так, и младшие сестры. А вот первая работа, как оказалось, самая впечатлительная и любимая в начале 2000-х, работала крупье в казино, пишет нам Светлана. Ого, как казины тогда еще были, слышите. Давайте сейчас вот одно не по теме и тему работы тогда закроем. Простите, что не все прочел, очень много от вас прилетело всего. Ну, просто передам привет. Вот смотрите, доброго дня. Не по теме, но, пожалуйста, передайте в эфире огромное такое «люблю» моей красавице жене Маришке. Ты самая лучшая, заранее благодарен. Здесь тоже не подписано, но я даже не буду по этому поводу возмущаться, потому что сейчас очень многие Маришки, замужние Маришки, такие подумают, это мне. И вы будете абсолютно правы. Это именно вам.
0: Так звучит наше радио.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь
3: на 107 FM.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13.

0: 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
5: «Наше радио».

0: «Шоу дня» с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, 2 июля, да, правильно? Да, второй месяц. Все, тут еще буквально секундочку, и будет уже макушка лета. Хотя, в общем, по-моему, 1 июля считается макушка лета. Почему-то так считается. Ну, я тут читал народный календарь, он мне всегда достается после моих утренних коллег. Они за собой не закрывают народные приметы, а в их возрасте уже пора только верить только им. Мужики взрослые работают, пока я на отпуске, поэтому они верят только в народные приметы. Так вот, хотел спросить, мы же все составляем, мы же что-то, ну, дела какие-то на лето, ну, ставим перед собой какие-то задачи. Летом я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Все, то, что мы не успели там взять и перевести туловище к купальному сезону, так и ладно, бог с ним. Что, что есть, то и будем купать. В чем только купать и где купать? Ну ладно, это уже отдельная тема. Так вот, хотел вас спросить, что вы, вернее, какие задачи вы на лето себе ставили и что еще осталось невыполненным? Вот что еще невыполненным осталось? Не то, что вы уже сделали, тут вы молодцы, большие молодцы. Потом мы будем итоги лета подводить. Еще у нас с вами почти 2 месяца впереди, но не почти, а 2. Вот, поэтому, а что еще не успели сделать? Давайте, может быть, вы сейчас просто вспомните, подумайте, посидите, такие, точно, в эти же выходные, когда опять не будет жары и нельзя будет идти никуда купаться рыхлыми туловками нашими красивыми, любимыми, но рыхлыми, но зато вкусно поели. А что еще не успели сделать? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: В главном зале все танцуют, и моя подруга в так извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, священной злобой возвращаюсь.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил, что вы еще не успели сделать из тех планов, которые вы на лето себе поставили. Просто, если вы слишком тревожны, забудьте. Забудьте, слушайте музыку. А если нормальное, то вот. Что вы, планы какие поставили на лето, еще пока не выполнили, а надо, кровь из носу, потому что лето, оно же не длится вечно, к сожалению, тем более в стране, там, где север, где зима большую часть года. Митя, привет, здравствуйте. Я должна заказать и также установить шкаф в спальню, зеркало в ванну и сдать ковер в стирку. Насчет ковров, понимаю, но я же теперь счастливый обладатель мойки высокого давления. Я к дорожку старую на дачу. Вообще прям высохло. Класс вообще. Всем привет. Вот смотрите, шикарная история, кстати. Просто шикарная история. Дети прекрасные. Всем привет. Дочка захотела сфоткаться на фоне необычных названий поселков, а также деревень Нижегородской области. В прошлые выходные начали. Впереди Какино, Белка, Мочалка, Леписи. Еще одно не буду читать. Так вроде нормальное. Я вот не знаю, Ломанов, вот здравствуйте, вот Андрей Германович. Стоит вообще, имеет ли смысл или просто оставить вот последнее? Не стоит, да, я думаю, не стоит. Не надо. Роском, ты Мизулина, все следят, ну и нафиг. Доброго дня, Митя, из всех летних действий не успел все. На шашлыки на даче, на убогий пикничок в парке, не покупаться на морюшки, не в речушки и не открыл сезон окрошки. Так как встретил любовь, и это все затмило, пишет нам Артемий, а чем любовь мешает окрошке? Не, ну хотя я понимаю, чем окрошка может мешать любви. Здесь я понимаю, потому что уж оно ж такая зараза. Не знаешь, что, когда и как вообще будет, да. Вот, а все остальное-то можно сделать.
0: Наша реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное. Но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как попрощаться, сейчас, парни, держитесь, это нам Евгений прислал, ему 41 год, Женька знает, ну, пацан еще молодой, он знает, о чем говорит, и уже хочется. Дмитрий, доброго дня. Обязательно этим летом нужно собрать картофель и стрел, или как его еще называют, бульбомет. Вот прям надо, срочно, и вам тоже рекомендую, нужная вещь в хозяйстве. А времени нет за комплектующими сгонять, Жека надо сделать. Ты сейчас вот зачем ты написал? Зачем ты написал? Теперь же хочется вот картофель и мед, бульбомет. Потому что штука нужная. А потом еще, знаешь, патрон, шарик и скоро шеребина будет в августе зреть. Это же вообще прям классно будет. Вот. И тут только что прилетело. Дмитрий, добрый день. Сильно-сильно запоздавшие сообщения о профпожеланиях. И так в такси желают. В общем-то, простят меня утреннее шоу. С них мы начали, ими и же и закончим. Вот. И так в такси желают адекватных клиентов, а не бонов экономии. Ладно, хорошие, все мы хорошие. Так, друзья, опять же таки, после утренников досталось тут. Сегодня, оказывается, Международный день собак. Так что все, кто дружит с собаками, все, кто просто счастлив быть их другом, я вас с праздником поздравляю, и собак тоже сейчас буду чему-нибудь вкусного куплю. Вот, известный американский писатель Джордж Биллинс сказал: «Собака — единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя». А советский писатель Илья Ильф был уверен, что собака так предана, что даже не верит, что человек заслуживает такой любви, и с этим, давайте скажем честно, сложно не согласиться. Тоже нашел статью, уже не знаю, вряд ли уже успею вам ее прочесть. Ученые, как выяснилось, в 2017 и в 2020 годах они провели исследование и выяснили, в общем, черты характера людей, которые любят кошек, и черты характеров, которые любят собак. Так вот, американское исследование 2017 года. Так, собачники набрали больше баллов по таким качествам, как общительность, живость в эмоциональных проявлениях, сознательность и смелость во вступлении в контакты по сравнению с кошатниками. А вот мексиканское исследование тоже показало, что владельцы кошек продемонстрировали высокую ценность автономии, а также эмоционально значимых, но не чрезмерно обязывающих связей. Короче, какая-то ерунда, слушайте. Мне, как кажется, любить нужно всех животных, они абсолютно прекрасны. Все, всем счастливо, пока. Далее вечернее шоу 10 баллов. До завтра, до пятницы.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вина.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу из Белоруссии Минск-Гомель-Анапа в Брянской области, сообщил телеканал «Первый информационный». Пострадали два человека. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Дрон ударил около полудня, когда автобус проходил оформление в районе населенного пункта Красная гора. Для эвакуации граждан Белоруссии выехала спецгруппа. Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в Брянской области. В середине июня они ударили по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла женщина, которая сопровождала детей. 8 человек получили ранения. Центробанк не видит причин для экстренного вмешательства в связи с затяжным снижением финансового рынка России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках финансового конгресса ЦБ. Она объяснила сложности рынка рядом факторов, среди которых геополитическая ситуация и внутренние проблемы, в том числе ожидания по ключевой ставке. С начала июня индекс Мосбиржи потерял около 12%. Набиуллина также заявила, что в России нет переохлаждения экономики, а июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменения топливных цен. При этом, по ее словам, Центробанку важно учесть своей денежно-кредитной политики, про инфляционные риски того, что происходит на рынке энергоресурсов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении на политическом уровне вопроса экспорта сельхозпродукции республики в Евросоюз. Осталось решить на практическом уровне. Для этого надо приводить экспорт в соответствии по европейским стандартам, отметил премьер. Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что Евросоюз намерен отменить пошлины на 80% армянского экспорта. По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Евросоюза. Россельхознадзор ранее вел запрет на поставки из Армении целого ряда продукции. Члена «Яблока» Елену Перепелицу задержали в Москве, сообщила партия. По предварительной информации, причиной стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Женщина сейчас находится в Следственном комитете по Северо-Восточному административному округу столицы. Елене Перепелице 60 лет. По данным «Яблока», она состоит в партии с 2017 года. Она входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьиной Рощи. Канадский рок-музыкант Брайан Адамс выпустил песню о том, что Канада никогда не присоединится к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Релиз композиции состоялся 1 июля, когда страна отмечала главный национальный праздник – День Канады. Песня появилась на ряде стриминговых платформ. В ней поется о дружбе Канады и Соединенных Штатов, их общей борьбе за права и свободы, но подчеркивается, что канадцы не позволят соседям сделать из своей страны очередной американский штат. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что многие жители Канады, по его мнению, выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов», в лучшее вечернее шоу в обозримой галактике. В компанию добрых и проверенных друзей. Друг сегодня один с вами будет. Мой напарник Игорь Владимирович Седов свалил тихонечко в такой короткий отпуск. Будет уже в середине следующей недели. Но, собственно, у нас сегодня все в лучших традициях десятибального шоу. Конечно, о чем-нибудь поговорим. Разыграем сегодня титул «Умник дня». Последний, кстати говоря, на этой неделе. Ну и, наверное, не будем отказываться от уже такой некой сложившейся традиции, где мы с напарником проверяем вас на, скажем так, выросли ли мы с вами на одних букварях, на одной музыке. Традиционно я зачитаю какое-нибудь короткое четверостишье из хорошо известной многим песни. Вы же должны попытаться угадать, о какой песне идет речь. Впрочем, как правило, вы всегда угадываете. Я, честно говоря, сегодня долго мялся, потому что, мне кажется, вот эту песню просто знают все, и не будет ни одного неверного ответа. Но, тем не менее, сам с собой где-то немножко поспорил, поэтому, если будет хотя бы один неверный ответ, буду рад. Итак, давайте я зачитаю. Все это... Сейчас, как говорит напарник, сейчас я чуть-чуть настроюсь, чтобы это звучало интересно. Я забыла все, чему нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Вот из какой песни...

0: африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить
1: рекламу на 107 FM.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3, плюс 7 905 049 63 29. Не упусти шанс купить новую графскую кухню. Для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В нашем случае, конечно, я оказался прав. Ошибок практически не было, кроме одного варианта, присланного Жанну Хасану Агузарову. Все остальное было, конечно, абсолютно верно, потому что вот это замечательное четверостишье. Я забыл все, чему нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Конечно, исполняла группа «Мираж». И я думаю, что у многих сейчас просто слеза потечет. Давайте я поставлю.

0: Прекрасная песня, многие воспоминания сейчас всплывают. Ну, да ладно, спасибо вам большое. В очередной раз убедились, что мы с вами на одной волне. Предлагаю в этом часе поговорить. Тема у меня есть, ее уже в какой-то степени озвучил Митя Ленский. Сегодня Международный день собак. Праздник абсолютно неофициальный, никто даже, честно говоря, не знает, кто его придумал. Но, в общем-то, почему бы не поговорить о друзьях наших меньших. Тем более, что есть прекрасная совершенно фраза «Заприте жену и собаку в шкаф, а потом откройте, и увидите, кто вам будет вилять хвостом». Ладно, это все лирика, но на самом деле, действительно, наши питомцы, давайте не только о собаках сегодня поговорим, в принципе, о наших питомцах, это то, кто нам дарит огромное количество эмоций в этой жизни. Неважно, собака, кошка, морская свинка или кто-то еще живет вместе с вами, безусловно, это любимый питомец, член семьи обязательно, ну как же без этого? Поэтому сегодня предлагаю, мы, кажется, брали уже когда-то эту тему, но давайте к ней вернемся. Дело все в том, что многие животные у нас имеют достаточно серьезную, скажем так, родословную. И у них есть прямо такие красивые имена, которые, так сказать, вписаны. Я вот вспоминаю, у меня предыдущая собака был боксер, у него в родословной было очень красиво написано «Эльфин Калиста Стелла». Звали его дома, естественно, эльфом, и вообще на эльфа он был абсолютно не похож. Сейчас у меня Амстаф, у которого тоже есть родословная, где он числится Марти Макфлай. Причем это имя придумывали мы, но обязательно должно быть три элемента, ну, чтобы идентифицировать животное. Я, честно сказать, я не кошатник, не знаю, но у кошек наверняка, если есть родословная, то тоже существуют какие-то определенные регламенты написания официального имени. На самом деле мы их дома так никогда не зовем. Потому что, например, вот это вот Марти Макфлая дома я зову либо Пельмешка, либо Зайка, либо Мартын. Иногда и даже так. А давайте сегодня поговорим как раз на эту тему. Во-первых, кто с вами живет? Во-вторых, есть ли у нее какое-то официальное название? Ну и в-третьих, как дома вы ласково зовете вашего питомца? Совершенно не обязательно говорить про собак, говорим про всех животных, даже если у вас живет черепаха, наверняка у нее тоже есть имя и какое-то шутливое прозвище тоже в ходу. Жду ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня в Международный день собак. Я предложил вам поговорить про на наших домашних животных, про наших питомцев. Потому что, как правило, у питомцев, особенно породистых, есть некое такое официальное имя. Ну, а в быту его зовут как-то совсем по-другому. Вот, например, добрый вечер. Ну, правда, еще у нас не вечер, но тем не менее. Дома живет британская кошка. По паспорту Мерседес. Супруга зовет Меся, а я зову Мерседес. Вот так вот. Вот так вот относятся кошечки. Добрый день, напарники. У нас дома две собачки. Одну звали Бакарди. Это черная вся. Собственно, Блэк. Зовем Бусинка. И бульдог французский по документам Юджин Форивер. Для нас он просто Леня. Так, что еще вы пишете? Приветствую. С нами уже 10 лет живет Цвинг Пинчер. Тимберленд Юкатан Герцог. В миру просто Гера. Зять зовет его Герыч. Так, добрый день. Йорк, 5 лет. Имя Фиби. В честь Фиби, ну, собственно, сериал «Друзья». Шутливая Фибка, Бибка, Колбаска. Жена работает в фарме, поэтому зовем ласково Фиброс. Вот так вот. Так, добрый всем день. Мы купили собаку уже с кличкой. Дома она была Лора, ну а в паспорте Глорис Супер Валя. Почему так, мы сами не знаем. Так, у меня есть аквариум. Рыбки, лягушки. Интересно за ними наблюдать. Лягушата просто замирают в самых разнообразных смешных позах. Вот, кстати говоря, я ваше сообщение специально закрепил. Мне очень любопытно. Ну, если у собак, там, кошек, например, там, ну и, наверное, там, у лошадей, может быть, у кого-то еще, есть некое такое вот официальное имя, дают ли вообще имя этим рыбкам, лягушкам и другим животным, которые живут в аквариуме? Очень интересно, если у кого-то есть такой опыт, поделитесь. И вот, кстати, пишет нам конь, Гарри Поттер, зовем его Гарик. Пекинес, Кахинор, Маэстро Масяня, назовем просто Моська. Как у вас зовут питомца, зовут его официально, и как вы его зовете дома в быту? Жду ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про ваших питомцев. Напомню, что дело все в том, что у некоторых породистых животных
2: есть очень сложные клички, которые заносятся в родословные. Но дома их так не зовут. И поэтому выглядит все это, конечно, немножко странно. Но в качестве примера. У нас мини-пудель. По документам Iron Life жемчужина. Назовем просто Жужа. Хорошего вечера. И вам хорошего вечера. Вот, кстати, я поинтересовался по поводу всяких таких рыбок, хладнокровных, да, существ. Были 5 одинаковых аквариумных рыб. Одна из них была карлик, не росла. Звала Чича в честь актера одного сериала. Вот так вот. Так, что еще вы пишете? У нас собака породы бобтейл. Это староанглийская овчарка. По паспорту злая зая. Пока ехали, думали на разные экзотические имена. Когда приехала собака, жена сказала: да это ж Марфуша. И все, и так и прицепилась. Теперь Марфуша. У нас мерин мускат. Зовем ласково Муся. Так, есть, кстати говоря, вот, пожалуйста, пример. Черепаха, красноухая, Анастасия. И не путать с Настей, так говорит дочь. Поэтому все-таки всем мы даем какие-то имена, иногда серьезные, иногда забавные и обязательно уменьшительно-ласкательные. Так, ящерица. Не выговорю название. Зовут Диоген. А еще есть кот Феликс. Инферналис. Это кошка адская в переводе. Так, у меня кот шотландец. По документам Жан-Клод Лакруа Пуш Джулия Эсмеральда Инфинити. Ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть слов это имя. В быту просто Жан. Добрый вечер. Есть две южнорусские овчарки. По документам русский великан Потап и русский великан Зарница. В быту Руся и Зая. Что еще вы пишете? Антон пишет нам из Ростова-на-Дону. У меня кошка. Зовут Куся. Но я ее обычно называю булочкой. А вот, кстати, тоже так интересно. Сначала даешь животному название, особенно если это какой-нибудь щенок, котенок, ну, в общем, еще совсем юное существо. А потом у него проявляется характер. И вот как из какого-нибудь там, из какой-нибудь зайки превращается... Ой, а уж во что превращается, в то превращается.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем ваших питомцев, их некие официальные имена и уменьшительно-ласкательные. Вот что вы пишете. Был лабрадор, а по паспорту либро либерти Бруклин, в миру Брук. Сейчас француженка Лилу, она наш пятый элемент. Кстати, здорово. Добрый вечер, у нас британка, изначально миссис Норрис, но дома Нора, Норочка, хлебная корочка. Ну вот как-то так. Карликовый черный пудель, Ассоль. Думали, будет нежная, ласковая девочка. В результате прям такой гопник на районе стоит в банде с овчаркой, с Джек Расселом. В общем, весь парк их знает, пугает. Зовем ее Аськой. Так, что еще вы пишете? Здравствуйте, драгоценные. Есть кот Барон, он же крыса. Ну так вот. Цвергшнауцер. Нет, это я уже прочитал. Длинношерстная немецкая овчарка черного окраса. По документам Зильберлайн Салем Гриф. Зовем Гриф, Грифуша, Графулек, сынок. Так, ребят, спасибо вам большое. Хорошо, что мы сегодня так повспоминали наших питомцев. И, кстати говоря, товарищи собачники, не забудьте поздравить своих животных. Сегодня все-таки день собаки, а у собак, как известно, не так уж много праздников в году. Косточку купить, как минимум.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Наше радио.
3: Да, со мной непросто.
4: Реклама на 107FM.
5: Наша погода.
6: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
7: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
8: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
9: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
10: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
11: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
13: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнение, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
14: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
13: Медицинские осмотры в «Мегаклинике». Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в «Мегаклинике». Больничные листы и все виды анализов в «Мегаклинике». Телефон в Воронеже 229-02-03.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
16: Время служить.
2: По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей. А реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встрече была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. Накануне на площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев, который объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил, акция, посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти об этом – важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости – медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. С 1 июля по 15 августа молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить скидку на билеты для родителей при покупке по Пушкинской карте. Акция поможет популяризации культуры среди молодежи и укреплению семейных ценностей в рамках нацпроекта «Семья». Для получения скидки молодежи необходимо приобрести билет по Пушкинской карте, показать кассиру электронный билет и документы, подтверждающие родство. После этого можно купить билет для родителей со скидкой в кассе музея, театра или концертного зала. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И завершая тему прошлого часа, ну, во-первых, хочу всех поблагодарить, потому что огромное количество. И видно, что вы все очень любите, цените своих питомцев. Но я вот о чем подумал. Что если бы кошечка, собачка или, может быть, конь знали бы, что мало того, что у него еще есть имя, отчество, а может быть, еще и другие какие-то дополнительные слова, еще и, возможно, титул какой-нибудь, наверняка бы он требовал к себе совершенно другого обращения. И я закрепил еще одно сообщение, хочу вам его зачитать. Привет, любимое шоу. У дочери есть хамелеон. Не знаю, как его зовут по документам, но домашний зовут Люсенькой. Еще в планах завести тарантула. Имя уже придумали, будет Валера. Я думаю, что неправильно. Вам надо не Валерой тарантула называть, вам надо его называть Валерочка. Еще раз спасибо за сообщение. И помните, что сегодня день, международный день собак. Поэтому, если хотите порадовать своего питомца, не забудьте об этом. Мы в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Так что готовьтесь.
0: Так звучит наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субтитров.

0: Роман Юрьевич.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Да и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А не пора ли нам разыграть титул «Умника дня», между прочим, последний на этой неделе? Вы знаете, у меня есть такое к вам предложение. Давайте мы сегодня, разыгрывая титул «Умника дня», поделимся на собачников и кошатников. Дело все в том, что Митя Ленский сегодня...
2: какую-то информацию, где рассказывали о том, что собачники, они такие ребята эмоциональные, коммуникабельные, быстро соображающие, а кошатники, наоборот, они такие оценивающие, мудрые. И вот очень любопытно попробовать столкнуть их как раз вот в рамках игры «Успеть за 60 секунд». Конечно, я прекрасно понимаю, что у кого-то сейчас нет собаки или там у кого-то нет кошки, но тем не менее, мне кажется, каждый человек относит себя к какому-то лагерю. И давайте так. Первыми будут играть собачники. Это я волюнтаристски так заявляю. И кодовая фраза будет очень простая. Гав, гав. То есть, если вы просто собачник или там потенциальный собачник, или просто вам нравятся собаки, пишите, будете играть в первом раунде игры. И 20-й приславший сообщение будет участником. Жду их.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». А в нем за титул «Умника дня» поборется Максим и будет защищать любителей собак. Максим, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Максим, а у вас какие собаки? Есть же собаки, да?
2: Да, есть собаки. У меня две. Шелти и Джек Рассел.
1: Ой, замечательные породы. Ну что ж, готовы защищать собачников?
2: Да, попробую.
1: Ну тогда поехали. В какой стране был сконструирован пистолет Маузер?
2: Германия.
1: Правильно. Какое животное изображено на гербе города Уфа? Соболь, куница или горностай?
2: Горностай.
1: Куница. Кто из литераторов придумал индейца по имени Чингачгук?
2: Купер.
1: Да, правильно. Существует ли химический элемент с названием селитра?
2: Нет.
1: Правильно. Кого, согласно устойчивому выражению, подкладывают, когда пакостят?
2: Свинью.
1: Правильно. Какому государству принадлежит остров Таити?
2: США.
1: Франция. Сколько посланий Павла Коринфянам, простите меня, пожалуйста, в Новом Завете?
2: Одно.
1: Два. В каком виде искусств прославилась Галина Уланова?
2: Балет.
1: Правильно. Итак, подводим итог. Раз, два, три, четыре, пять верных ответов на 8 заданных вопросов. Мне кажется, очень хороший результат. Максим, спасибо большое. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся и предложим любителям кошек побороться за титул «Умника дня».
0: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, давайте продолжим разыгрывать титул «Умника на дня». Напомню, что в первом раунде за него и за собачников боролся Максим. Сыграл с результатом 5 из 8. Теперь нужно, чтобы кто-то защитил, так сказать, любителей семейства кошачьих. Поэтому жду ваши сообщения. Понятно, что будет оно мяу-мяу. Ничего придумывать особо не надо. И 20-й приславший сообщение будет бороться за титул «Умника дня». Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарен 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Огарен 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, за
1: мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом раунде играл Максим, сыграл с результатом 5 из 8. А во втором раунде за титул поборется Олег. Давайте знакомиться. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Олег, ну вы защищаете любителей семейства кошачьих. А у вас есть кошка, кот?
2: Да, две кошки.
1: Две кошки? А как зовут?
2: Кристина и Масяня.
1: А, ну, то есть у них только вот уменьшительно-ласкательный, да? То есть у них нет паспортных?
2: Ну, да.
1: Понятно. Ну, хорошо. Готовы побороться?
2: Да.
1: Ну что ж, тогда минута ваша. Поехали. Какого рода слово «цунами»?
2: Среднего.
1: Правильно. Сколько копыт у лошади?
2: Четыре.
1: Правильно. В каком виде искусств прославилась Галина Вишневская?
2: Балет.
1: Музыка. Сколько посланий Иакова в Новом Завете?
2: Три.
1: Одно. Какому государству принадлежит остров Святой Елены?
2: Италия.
1: Великобритания. Кого, согласно устойчивому выражению, съедают, получая большой опыт в какой-либо отрасли?
2: Собаку.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием аммиак?
2: Нет.
1: Правильно. Кто из литераторов придумал горбуна по имени Квазимода?
2: Виктор Гюго.
1: Виктор Гюго, все правильно. Какое животное изображено на гербе города Владимир? Лев, медведь или волк?
2: Медведь.
1: Лев. И в какой стране был сконструирован револьвер Наган?
2: Германия.
1: Бельгия. Но, тем не менее, все равно у вас 6 верных ответов. Тем самым вы становитесь сегодня титулом умника. Получаете титул умника дня, с чем, собственно, я вас и поздравляю. И сегодня любители кошек все-таки одержали победу над любителями собак.
0: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
8: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
9: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
8: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
11: В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
0: Авторские новости.
1: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» — московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бонд с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов Чите. Эпидемия отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
2: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разной музыки. Поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, как и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я. Со смыслом, со вкусом. Будут синглы, а первый альбом, можно будет о нем подумать в следующем году.
1: Завьялов также раскрыл будущую группу 2517, которая давно не дает концертов.
2: Был официальный пост от группы, что группа, по крайней мере, на эти два года, на 25-26 концертов не дает. Будет ли она давать дальше? Андрей сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое продлится это время, я не знаю. Случится ли так, что когда-то вернемся, мы сделаем что-то вместе, дадим ли совместный концерт? Значит, так будет. Если нет, то нет.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов «Три мушкетера» в Театре Моссовета и спектакль «Квартета и письма и песни мужчин среднего возраста». Антон Завьялов отметил, что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан». Главную роль играют Никита Калагреев и Андрей Бледный из группы 2517.
2: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как в предыдущий спектакль с Никитой Калагреевым, который играет уже 3 года, про Маяковского. Каждый спектакль «Аншлаги», потому что, не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагреев — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А «Дон Жуан» — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
1: По словам Завьялова, Калагреев еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
2: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагреевым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано чуть выше. Миссия наша неизменна. Всех тех, кто остался в городе и не исчез куда-то в отпуске, сопровождаем интересными и полезными историями, пока вы стоите в пробках в столице Черноземья, ну, или где вы там любите постоять в этих самых пробках. Как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. А в студии сегодня говорим о событиях, которые этим летом ждут гостей музея-заповедника Костенки. Ну и не только. У нас событий много. Обо всем по порядку с исполняющим обязанности директора музея-заповедника Александром Никитиным. Александр Петрович, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
4: Рад видеть, что интересного происходит в музее-заповеднике прямо сейчас. Помнится, 35 лет – это уже такая серьезная дата.
5: Да, действительно, в июле месяце мы традиционно отмечаем день рождения нашего музея замечательного. У нас такая очень интересная история. В 91-м году, в июле месяце, музей начал самостоятельную жизнь как учреждение культуры, как отдельный музей. До этого Костенки, вот тот музей, который все знают, я надеюсь, что все знают, это был филиал Воронежского областного краеведческого музея. Вот. И вот с 91-го года самостоятельный, не побоюсь этого слова, независимый суверенный музей, который вот успешно прошагал вот эти вот временные отрезки, и вот в нынешнем 26-м году отмечает 35 лет своей деятельности.
4: Ну, коль же о самостоятельности, суверенности, что дает вот это вот, ну что ли, самостоятельность, да, когда ты единицей становишься, и какие накладывает обязательства?
5: Ну, если говорить с оглядкой на прошлое, то, естественно, это развитие бренда, узнаваемость отдельного музея и отдельного места, который мы знаем как музей-заповедник Костенки сейчас, на территории сел Костенки, села соседнего Борщева. У нас музейные территории не только в Костенках, еще и в соседнем селе Борщева. Это продвижение этого места и того историко-культурного наследия, которое сохранили эти территории на Донских берегах. Это во-первых. Во-вторых, естественно, это непосредственно работа с территориями в плане заповедного дела. Именно сохранение памятников археологии. Конкретных земельных участков, где есть культурные слои разных эпох. Ну, в первую очередь, музей-заповедник создавался для охраны и популяризации стоянок палеолита, верхнего или позднего палеолита, на территории сел перечисленных. Но со временем у нас появились новые территории, новые земельные участки, где не только палеолит представлен, но и разные другие эпохи. Вот чем хороши Костенки, что можно посмотреть, прикоснуться, почувствовать самые разные периоды нашей истории. Это помимо каменного века и скифо-сарматское время, и славяне периода сложения древнерусского государства вот 80-х веков, и новое время, там 17-18 век, тоже очень насыщенная история. Ну, если так вот перевести в такую практическую плоскость окрестности Костенок, это просто учебник археологии, который лежит на местности. Можно увидеть все этапы истории там, Европы, Евразии, у нас в Костенках. Поэтому приезжайте к нам.
4: Угу. Ну и, собственно, понять, что человек, в принципе, достаточно постоянен, остается на одном и том же месте, ну, передислоцируясь буквально там в радиусе нескольких километров.
5: Все так. Вот древние люди почему-то раз за разом возвращались в Костенки. Угу. Древние, не очень древние, постоянно Костенки были таким намоленным местом, куда стремились на поселение в самые разные истории человечества. Ну, не грех, наверное, и современным воронежцам тоже посетить Костенки, дабы оценить красоту Донских берегов. Возможно, поймут и разгадают, почему первобытный человек тут селился.
4: Ну да. Ну, мы, конечно, не призываем остаться там в качестве будущих экспонатов. Вот. Но знать свою историю нужно, в принципе, и вот с таких древних при

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
8: Все верно. И какое шоу без гостей? Сегодня исполняющий в студии исполняющий обязанности директора музея-заповедника Костенки Александр Никитин. И с Александром Петровичем сегодня будем выяснять, что же у нас там в ближайших планах и как может интересно пройти ваше лето хотя бы на одном из предстоящих мероприятий. Что будет интересного, кроме самого музея, который, ну, как вы сказали, будем надеяться, знают все и многие посещали?
9: Ну, буквально на каждых выходных у нас в музее всегда есть дополнительная программа для посетителей. Это театрализованные экскурсии, лекции, пешеходные экскурсии по селу. То есть даже те, кто были у нас в Костенках, в музее в самом, часто возвращаются для повторного участия в каких-то подобных мероприятиях. Это наши любимые посетители, это наш фан-клуб. Несколько лет назад у нас появилась пешеходная экскурсия по территории села Костенки. То есть мы рассказываем про сельское поселение, его историю от крепости 17 века Костенск, пограничной крепости, до современного его состояния. С этого сезона у нас начинается подобная экскурсия по селу Борщево. Mm-hmm. То есть те, кто опять ознакомились уже с историей села Костенки, возможно, захотят узнать историю соседнего села. Борщево очень интересно, не менее насыщенная история, чем у Костенок, находится рядом. Они похожи, но отличаются друг от друга. Например, в селе Борщево когда-то был монастырь.
8: Угу.
9: Казачий монастырь. С начала 17 века он был известен. В этом монастыре закончили свой земной путь 5 атаманов войска Донского. Донские атаманы, легендарные личности. Эти люди хорошо известны для ростовчан. О них помнят, их почитают. Проездом в Борщево в этом самом монастыре когда-то был Степан Разин.
8: Угу.
9: Вот тоже удивительная история, малоизвестный факт. И это еще более интересен тот факт, что в свое время в этом же монастыре, впоследствии, уже после Разинского восстания, казак, а потом уже атаман Корнила, такой противник Степана Разина, он тоже был в этом монастыре. То есть этот монастырь, это место объединяет людей исторически, даже самых разных, по своим действиям, взглядам. Очень интересно. Ну и Борщево известно как юго-восточная окраина славянского мира в 8-10 веках. Там поселились донские славяне. О них у нас тоже не так часто говорят, пишут, даже не во всех учебниках о них известно. Но благодаря Борщево еще в конце 19 века уже стало известно, что здесь, на Дону, благодаря археологам, то есть письменных документов не сохранилось, есть славянские памятники археологии. Это курганы, славянские курганы, это городища. То есть вот это все мы предлагаем нашим посетителям, чтобы они ознакомились, прошли своими ногами, увидели своими глазами. Очень изумительная, восхитительная природа донских берегов. Разнотравье бушует сейчас летом. Поэтому все те, кто заинтересуются подобными выездами,

0: выездами, приглашаем по воскресеньям, в зависимости от погоды, будем проводить вот такие мероприятия теперь еще и в Борщево.
1: Угу. А какие-то из традиционных для лета мероприятий будут? Может быть, появится что-то новое? Ну, помимо вот пеших прогулок.
0: Наш событийный календарь, он, скажем так, устоялся за эти годы, но трансформируется тоже, есть и новые мероприятия. Но вот из традиционных у нас в середине месяца музей у нас появился... в начале июля. И вот к появлению, скажем так, годовщине у нас проходит фестиваль «Летний день в костюмах». Он проходит в разных форматах, с разным масштабом. В этом году тоже запланирован 11 июля, суббота. Это программа внутри музея, программа на свежем воздухе при музее, на нашей музейной лужайке. Будут мастер-классы по изготовлению первобытных орудий труда. Будет тир палеолита. То есть можно будет попробовать себя в роли такого охотника первобытного. Mm-hmm. Метать копья можно будет в мамонта. Но не в нашего мамонта, который стоит в экспозиции, нашего мамонта Степана мы любим и оберегаем, а в мишень, соответствующую размерам настоящего мамонта. Это вот будет проходить 11 июля, то есть на территории музея. Различные музыкальные выступления запланированы. Это такой хороший малый фестиваль, который уже стал традиционным. А вот, например, 8 августа в Костенках будет проходить фестиваль науки. Мы его будем проводить совместно с информационным центром атомной энергетики. Mm-hmm. Будут выступать ученые, будут выступать деятели культуры. Это новый формат и для нас, и для воронежцев. Для Костенок это вообще впервые. Mm-hmm. Тоже достаточно будет интересно. То есть мы интеллектуальное, рациональное наше человеческое объединим с чувствительным и иррациональным. Mm-hmm. Вот гвоздь программы – это так называемый квадрат эволюции, mm-hmm. когда попеременно будут выступать ученые и музыканты. Это будут такие качели для мозга. То есть мозг будет перенастраиваться с какой-то научной тяжелой информации на mm-hmm. чувственное восприятие. Это очень интересный формат. Вот те, кто... скажем так, ищут что-то новенькое для себя, угу. крайне рекомендую для посещения и участия.
1: Ну, то есть, это не будет какой-то исключительно информация для научного сообщества. Это будет полезно и доступно, самое главное, понятно, да, для рядового посетителя.
0: Да, мы нацелены на нашу аудиторию в широком смысле, на среднестатистического посетителя. Угу. То есть у нас музей, он не только для археологов и историков. Мы, в первую очередь, наша задача вот обывателя, обычного человека, который не искушен в угу. познании материалов каменного века, скажем так, поднять вот как раз до уровня хорошего такого исследователя, чтобы угу. он сам желательно восхитился и приступил к поиску информации о прошлом.
1: Угу. Ну, прям практически Индиана Джонс по-воронежски.
0: Так да. и есть.
1: Так и есть. В общем, такая просветительская функция. В августе все этим и заканчивается.
0: Нет, ни в коем случае. Главный день, светлый, чистый праздник для археологов, День археолога, 15 августа, отмечается во всех экспедициях археологических по всей стране и в странах ближайшего зарубежья. Этот день, 15 августа, празднуется... ну вот, еще с 30-х годов, как нам старшие коллеги рассказывали, и вошло в традицию на всем постсоветском пространстве. И вот музей Костенки тоже будет отмечаться. Мы тоже приглашаем наших гостей посмотреть на цикл археологических работ. Сотрудники сейчас уже готовят, скажем так, учебный раскоп, чтобы показать на примере, скажем так, в этом учебном раскопе, на своем примере, как ведется археологическая работа на разных этапах. Полевой этап непосредственно угу. раскопки, как идет обработка полученных находок, как потом это передается в музей, как это попадает вообще на выставки и в экспозицию.
1: Как это правильно описать.
0: Все как, правильно. Естественно, как это все задокументировать, зафиксировать. Это вот тоже вот одно из новшеств, которое у нас сейчас готовится. И 15 августа мы готовы будем это все продемонстрировать. Это помимо наших традиционных активностей, разных программ, более, скажем так, научных, познавательных. То есть это то, что мы, скажем так, готовы уже сейчас анонсировать. Естественно, будут и другие активности.
1: Ну, вообще, вот подобные мероприятия, как-то никогда не задумывался, а насколько они популяризируют, допустим, археологию? Как можно понять по... И вообще, есть ли какая-то обратная связь, что вы понимаете, что, скорее всего, вот эта группа подростков условных, да, которые пришли на подобные мероприятия, они, ну, там, 3-5 человек теперь влюблены и будущие специалисты. Или такой задачи не стоит?
0: Ну, задача суперсложная, но это такая задача максимум наша. Mm-hmm. Хотелось бы наших вот этих посетителей, там, тех же подростков, школьников увидеть потом абитуриентами исторических факультетов. Может быть, они даже к нам вернутся уже в качестве студентов-практикантов. Это, вот, это было бы для нас праздником на самом деле.
1: А такая работа тоже есть, да?
0: Да, есть и в этом направлении работа. Да, мы ежегодно, у нас студенты проходят разную практику. Музейную, археологическую, то есть из разных вузов, по разным направлениям. Мы в этом направлении тоже работаем, тоже двигаемся. Но вот возвращаясь к тому...
1: Миссии.
0: К миссии, как заразить в хорошем смысле население любовью к истории и к археологии. Это посещение музеев с самого раннего возраста, возможно, еще в дошкольном возрасте. И желательно, чтобы на разных этапах взросления молодой человек посещал музей несколько раз. И тогда на третье-четвертое посещение у него сформируется устойчивый образ конкретного музея, музейной отрасли, музейной сферы, вообще зачем музеи нужны. Он начнет понимать, он начнет смотреть, у него появится вот эта насмотренность, наслышанность. Вот. И вместе со школьным тем же курсом истории это уже переходит в практическую сторону. То есть это уже побуждение к деятельности, к его. Конечно, будет вопросом, выберет он эту профессию для себя или не выберет.
1: Ну да.
0: Но то, что это оставит след в его жизни, в его, скажем так, формировании личности, это однозначно. Нам нужен ответственный гражданин, который заботится о своем историко-культурном наследии, и мы вот в этом направлении, естественно, работаем.
1: Да, потому что знать историю очень важно. Мы и с вами, по-моему, говорили, и с вашими коллегами неоднократно в этой студии наши радиослушатели подтвердят. То есть важно прививать все это, как говорится, с молодых ногтей тогда, и, собственно, потреблять это будет намного проще, легче, понятнее, и история будет, с историей можно будет идти рука об руку. 35 лет мы с этого начали.
0: Да.
1: За музею, и за это время он, безусловно, менялся, но сейчас отмечают, естественно, все, время, ну, как-то подускорилось. Вот если говорить на перспективу, как собирается меняться музей, что, возможно, кардинально поменяется, или же в этом деле нельзя как-то вот, ну, чтобы не сломать все построенное коллегами, старшими товарищами, так скажем, по научной работе, все будет идти постепенно, или какими-то все-таки всплесками?
0: Ну, пока что всплесков анонсировать не могу, тем более ближайших. Работа ведется поступательно, ведутся разные подготовительные работы. В частности, запланировано проведение археологических работ на прилегающей территории к музею. Это очень важно с точки зрения и сохранения историко-культурного наследия, и изучения археологических объектов. Изучение археологической территории позволяет эту территорию освободить от обременения от тех культурных слоев, которые там находятся, что, в свою очередь, в последующие годы позволит заняться инфраструктурными проблемами и различными там задачами, решением. Поэтому это вот из ближайшего, это вот первый этап, он тоже не быстрый. Это не один месяц, не один сезон, скорее всего. То есть это на несколько ближайших лет растянется. То есть это вот текущая деятельность. То есть, по сути, это можно назвать текущей деятельностью.
1: Которая может привести к тому, что само музейное пространство расширится, и может видоизмениться территория, то есть превратиться в какой-то, ну, целый комплекс, да, и научно-развлекательный. Так.
0: Есть разные планы развития в этом направлении, но вот из ближайшего, по крайней мере, что, наверное, вправе уже назвать, это юбилей, который будет через 3 года, 2029 году у нас очень большой юбилей в Костенках. Мы сейчас про 35 лет говорим, да, вот маленький юбилей. А будет очень большой юбилей, 150 лет. 150 лет
1: первому...
0: Да? Исследование, да, первым исследованием. Открытие стоянки Костенки-1, которую мы знаем по улице Ленина, в 1879 году это произошло. И будет 150 лет. Круглая дата, очень большой юбилей. И вот под этот юбилей мы планируем разные мероприятия по развитию музея, не только по просвещению или по развлечению публики, но и именно по развитию музея. Юбилей очень значим для нас. Прошлый подобный круглый юбилей столетия отмечался с очень большой помпой в Советском Союзе. Приглашались зарубежные ученые из разных стран, и дружественных, и недружественных.
1: Напомню, но на тот момент...
0: Да, я хотел бы как раз напомнить, что в 1979 году это разгар холодной войны, холодной войны, и через популяризацию археологического наследия Советского Союза демонстрировали, собственно, наши научные и культурные достижения. Наше культурное наследие, тогда археологическое наследие Воронежа, Костенок, было представлено на самом высоком всесоюзном и международном уровне. Ну, не знаю, насколько мы допрыгнем до наших предшественников, но действительно есть планы по празднованию 150-летия. То есть вот ближайшие 3 года работы коллектива музея будут поставлены под эту цель.
1: То есть уже началась подготовка?
0: В какой-то мере, да, то есть уже разрабатываются...
1: Планы,
0: мероприятия. Думаем о том, какие будут новые созданы выставки, какая будет издательская работа. Но время покажет, какие результаты у нас будут.
1: Основная экспозиция музея, давайте закончим ей, классикой, так скажем, она будет как-то меняться? Она как-то вообще... Насколько она пластична, что ли? Или остается, ну, знаете, или как тот материал, с которого просто надо начать?
0: Начну с того, что неподвижно и не пластично. Это главный объект показа. То есть те, кто у нас были в музее, хорошо помнят, те, кто не были, надеюсь, ознакомятся, что в центре зала экспозиционного находится раскоп. Раскоп, который был остановлен в 1965 году. Был раскопан первый культурный слой на стоянке, самый верхний. Под ним есть еще культурный слой, но был раскопан только самый верхний, на котором в этом культурном слое были обнаружены кости мамонта. Зафиксированы.
1: Степана.
0: Да. Нет, не совсем. Это другие родственники Степана. Степан у нас отдельно стоит. А родственники в несколько десятков единиц, из которых первобытные люди сделали дом. Это один из древнейших домов, рукотворных строений, долговременных сооружений, капитальных строений, если угодно, в Европе. Нашему сооружению 20 тысяч лет. И, собственно, музей построен как саркофаг над этим раскопом и над этим выкопанным домом. То есть произошла музеификация, музей был построен над археологическим объектом. И вот этот объект у нас не двигается. То есть его невозможно подвинуть. Это памятник археологии, открытый, по сути, с открытым раскопом. А вот все, что находится в здании, я имею в виду наша экспозиция, витрины, инсталляции, это, естественно, в наших силах изменить, подвинуть, исправить, дополнить. В этом отношении работа будет вестись, да.
1: Ну, в связи с тем, что в 65-м году прошлого столетия был остановлен раскоп, прям таки, а вы говорите, там еще есть куда заглянуть, это что ж получается, все вкусненькое на потом оставляют? Или все, уже трогать не будут никогда?
0: Ну, по всей видимости, в обозримом будущем трогать не будут, пока эти кости целые, и они представлены публике для демонстрации. Потому что если их как-то тронуть, то они будут, ну, по сути, разрушены. Я имею в виду, вот эта кладка из костей, вот эта вот видимая конструкция дома прекратит свое существование. Территория вокруг музея очень неплохо изучена. С юга, с севера, с запада, с востока копались отдельные шурфы, закладывались раскопы большими площадями, достаточно крупные. Вот предыдущие несколько лет раскопано около 1000 метров вот силами проектной организации к западу от музея. Прям буквально за стеной. Раскоп был за стеной. Это, ну, тоже несло, естественно, вклад в изучение стоянки Костенки-11. Вот наше здание стоит на стоянке Костенки-11. Всего у нас в, вот в этом районе, сел Костенок и Борщево, 26 стоянок верхнего позднего палеолита.
1: Ну, то есть выставочный можно и не трогать, условно, да?
0: Да, да, можно и в этом пути пойти. То есть изучение ведется так или иначе, но главное ставить вот этот объект. Потому что, знаете, когда в 60-е годы начали строить музей, это вообще была первая попытка в Советском Союзе, а по всей видимости и вообще в мире, музеифицировать что-то подобное. Угу. То есть подобные объекты находились, я имею в виду дома, сложенные стены домов, которые были сложены из костей мамонта, до этого, до 60-х годов, раскапывались в тех же костенках, например. Но они не музеифицировались. А тут именно...
1: Уникальность именно в этом. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы обозначили возможные маршруты вашего лета. По крайней мере, можно внести в свои планы и музей, заповедник Костенки, а с исполняющим обязанности директора этого культурного и научного заведения, говорили только что, Александр Никитин был у нас в студии. Александр Петрович, спасибо. Хорошего лета и реализации всего задуманного. Ну и спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». На сегодня все. И до встречи завтра в 18:04. Мы появимся в эфире. Счастливо. Пока.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиарда рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей. А реальная за этот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство области принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения потребителей. Отдельные локальные перебои с наличием горючего обусловлены повышенным спросом, влекущим увеличение временных затрат на организацию логистических процессов. Для балансировки спроса продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. На встрече была подчеркнута необходимость бесперебойного обеспечения аграриев ресурсами в период сезонного пикового спроса во время полевых работ. Накануне на площади Победы в Воронеже состоялась торжественная церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев, которая объединяет 18 регионов Российской Федерации и 6 регионов Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Дмитрий Маслов. В приветственном слове он отметил: акция, посвященная 85-летию начала формирования народного ополчения в годы Великой Отечественной войны, несет глубокий патриотический смысл. Она призвана напомнить о местах, где проходили наиболее важные сражения. Сохранение народной памяти об этом важнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа и Воронежской области оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. А гид-бригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими в патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости – медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. С 1 июля по 15 августа молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить скидку на билеты для родителей при покупке по Пушкинской карте. Акция поможет популяризации культуры среди молодежи и укреплению семейных ценностей в рамках нацпроекта «Семья». Для получения скидки молодежи необходимо приобрести билет по Пушкинской карте, показать кассиру электронные билеты и документы, подтверждающие родство. После этого можно купить билет для родителей со скидкой в кассе музея, театра или концертного зала. Это были новости региона.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж, улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго компаниям разработать и представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива, на котором особое внимание было уделено именно таким субъектам, прежде всего, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Новак также заверил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Он заявил, что там каждый день падают беспилотники, а гарантировать безопасность в таких поездках сейчас никто не сможет. ВСУ атаковали белорусский автобус Минск-Анапа в Брянской области в этот же день. Всего в салоне находился 21 человек. Граждан Беларуси эвакуировали в Гомельскую область. Шестеро россиян также находятся в пунктах временного размещения. Пострадали двое водителей, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пользователям мобильного приложения «Зеленая кнопка» с 1 июля стал доступен региональный природный парк «Белуха» в Горном Алтае. Это территория с несколькими популярными туристическими маршрутами. Теперь оформить и оплатить обязательное разрешение на ее посещение можно прямо со смартфона. Проект на Алтае реализуется в пилотном формате. В случае успеха к приложению планируется подключить и другие особо охраняемые природные территории региона. Как сообщил гендиректор новостного агрегатора СМИ-2 и сооснователь «Зеленой кнопки» Юрий Белоусов, за год предполагается охватить минимум 30 нацпарков, а за 3 года полностью подключить практически все популярные природные территории России к сервису. В Калининградской области нашли редкий янтарный самородок, возраст которого эксперты оценили в 40 миллионов лет, сообщил местный янтарный комбинат. Самородок весом 1,5 килограмма и размером 21 на 16 сантиметров сочетает в себе две разновидности балтийского янтаря. Находка получила название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Сердцевина самородка состоит из матового самоцвета медового оттенка. Внешняя оболочка образована прозрачным янтарем, в котором сохранились фрагменты древнего леса, в том числе кора дерева и насекомые. Участники всероссийского конкурса «Пленэра» «Вологодские кружева» написали за один день с натуры 200 этюдов Кирилла Белозерского и Ферапонтова монастырей. Участники, педагоги и их воспитанники познакомятся с архитектурой русского севера, сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Среди 100 участников «Пленэра» – педагоги-художники и их ученики в возрасте от 12 до 19 лет. Они рисовали образы, делали зарисовки, ловили атмосферу и показывали архитектурное своеобразие Кирилловской крепости. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Те, кто интересуется, куда делся мой... Никуда не делся, он в мини-отпуске. На следующей неделе, уже в середине недели, точно должен быть. По крайней мере, обещал, и я на это очень надеюсь. Прошлый час у нас, мне кажется, прошел замечательно. Давайте сделаем и этот час таким же приятным. У меня есть что вам предложить. У меня есть, собственно, билет, если это можно так сказать, но это не совсем так. У меня есть приглашение на экскурсию на 10 июля к нам сюда, на наше радио. Здесь есть что посмотреть. У нас вообще, честно сказать, очень интересно. И студию увидите, и музей уникальной музыкальной техники. И вообще, ребята, подъем. Обычно проводят эти экскурсии, они очень здорово рассказывают. И если получится, даже есть отдельные специалисты, которые проведут вам некий такой экскурс по музыкальным инструментам, в частности, по гитарам. И кому-то я его в конце часа, собственно, с удовольствием вручу. Предлагаю обсудить в этом часе вот что. Я сегодня, мне попала сегодня на глаза информация, что что-то около 30% наших граждан отказались в этом году от поездки к морюшку. Ну, понятно, что там наши курорты, они не очень принимают на сегодняшний момент гостей, но это касается не только наших, это касается вообще, в принципе, поездки к морю. Я уже, честно скажу, давно не ездил в отпуск на море. Вот последнее время меня что-то на север потянуло, просто влюбился в Карелию. И в этом году мы тоже запланировали, вот буквально там через пару недель хотим туда отправиться. Если все будет благополучно и топливо получится достать себе на дорогу туда-обратно. Вот. Но это отпуск запланирован. Вот мне хочется с вами обсудить такую тему. Вы планируете отпуск?

0: 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я поинтересовался, как вы планируете отпуск. Спонтанно у вас что-то получается. Взяли, сели, посмотрели, куда дернуть. И дернули, или у вас все запланировано, все разложено по полочкам. Вот что вы пишете. Добрый вечер. В этом году будет красками нашей чудесной природы на даче. Возьмем кошечку, она там балдеет с сыном и с мужем. Клубник созревает, роз пахнут божественно. А лучок, петрушечка, прям с огорода до шашлычку. Вечерний костер, звезды, ну и банька. Ну и можно разок-другой море поменять на такое. На завтрак под вишней, пишет наша слушательница. Так, давайте продолжим. Добрый вечер. Наконец-то отпуск. Кстати, завтрашнего дня. В выходные отмечаем 18-летие дочери. Я через 5 дней поеду гулять по Казани. Одна. А в октябре полетим с мужем в Китай. Экскурсионный тур давно хотели. Ой, ну хорошо вам и в Казань съездить, и в Китай слетать. Так, отпуск всегда планирую. А в мае были в Ростове-Великом, Костроме, Ярославле, в июнь была в Мурманске и в Териберке на Баренцевом море. Через пару недель едем в Питер и в Карелию. Но для Питера и Карелии, мне кажется, это вообще прямо самое идеальное время вы выбрали. С точки зрения и погоды, ну, белых ночей уже, скорее всего, не будет. Отпуск не планирую, поскольку время расставит все на свои места. В этом году ближайший отпуск в середине сентября. Можно двинуть куда угодно, посмотреть, какие будут туры в день выплаты отпускных. В этот раз поеду не один, и это прекрасный бонус, Артем пишет. У меня отпуск не запланирован никогда. Но вот в этом году что-то пошло не так, и поездку запланировали аж за полгода. Через пару недель едем двумя семьями, собаками, детьми в Архангельск к родственникам. Отпуск обещает быть насыщенным. Друзья, а что у вас с отпуском? Вы предпочитаете такой некий спонтанный вариант, когда сели, подумали, куда бы мне дернуть, или все-таки такой запланированный, спокойный и размеренный? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Почитаю ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся, не в выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем отпуск. Какой вы предпочитаете? Запланированный отпуск или, наоборот, спонтанный? Рвануть куда-то, куда нет. Приветствую, Андрей. Наши всем добра. 20 августа едем с женой и дочкой в Питер на неделю. Беру с собой походное барахло, байдарки и так далее. И у меня два билета. Один домой вместе с семьей, другой в Карелию. На одного. Молчание, брусника, рыбалка, может быть, клюква, тишина, медитация без людей. Речка выбрана. Будет зависеть от капризной дамы погоды. С уважением, пишет нам Евгений, турист из Тамбова. Жень, ну это замечательная история, но действительно погода в конце августа в Карелии может быть какой угодно. Но снег, наверное, еще не пойдет, конечно. 16 июля еду на 10 дней тоже опять в Карелию на сплав по Калге, так, наверное, речка называется, с выходом в Белое море. Рыбалка, превосходная баня, знакомство с новыми людьми. Группа набралась полная, больше 20 человек. Ну, хорошо вам сплавиться, карельские сплавы, они красивые. Добрый вечер, отпуск запланировал и... В то время зависит от случая. Если продастся дом, то поедем во Вьетнам всей семьей. Ну, успешной вам продажи дома, конечно, и Вьетнам стоит, наверное, посетить. Доброго времени суток. С детьми без планирования никак. Так что планово уже в пятый раз всей семьей едем в Абхазию. Природа очень красивая, маршрут по горам уже построен, так что ждем. Слушайте, ну, Абхазия, да, Абхазия очень красивая, безумно красивая. Там же еще вот этот прекрасный Новоафон. Он очень здорово сделан, у них там сейчас современный поезд. Я, правда, был, мне кажется, лет 7 назад, но не думаю, что там что-то должно было особо измениться. Так, добрый вечер. Собираюсь в октябре с группой веселых женщин в Каппадокию. Полетаем на воздушных шарах, погуляем по горам и пещерам, попьем гранатовый сок, потом полетим к морю, там позагораем, поплаваем. Планировала с января месяца, пишет нам Алла из Санкт-Петербурга. Так, что еще вы пишете? Добрый вечер, полвечерника, спасибо. Но это так и есть. Работаю в свободном графике, поэтому отпуска бывают в любой момент. И могу быть как с запланированным, так и спонтанным. Что мне все надоело, сел в машину и куда-нибудь поехал по России. Но недалеко. Друзья, а как у вас дела с отпуском? Это будет спонтанный отпуск или уже точно запланированный? Пишите через сайт amnash.ru или через наших ботов. Уже очень скоро почитаю еще ваше сообщение и подведу итог и выдам кому-то приглашение к нам сюда на наше радио.
0: Наше радио.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

Да замыслы у небес открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Прям совсем чуть времени остается. Почитаю еще ваше сообщение про спонтанный отпуск и запланированный. Мы с женой всегда заранее планируем и даты, и место, так как у родственников есть шикарная квартира в Сергееполе. Это почти Дагомыс, но только в горах. Один раз туда, второй раз в Турцию. Сейчас планы поменялись. В Дагомыс не получается, а в Турцию что-то опасаемся. Хотя уже внесли предоплату, пишет нам Алексей. Что еще пишете? Всегда планирую билеты заранее, беру через месяц, иду в поход по горам Северного Кавказа. Пишет нам Олесь. Олесь, ну, хорошие вам прогулки по горам. Ну, и мне, наверное, пора все-таки уже подводить итог. Я, наверное, буду сам себе сегодня генератором случайных чисел. Пусть будет 30 сверху. Сейчас, одну секундочку, посмотрим. Кто это? Добрый вечер. Планы. Это наше все. Одна неделя в апреле на день рождения мужа. Одна неделя в июне на день рождения мамы. Две недели в конце лета. Для себя любимый на море. И так уже 20 лет. Ну, получайте еще приглашение к нам сюда, на наше радио. А я уже буду потихонечку опрощаться. Услышимся теперь завтра. Некоторым жму руку крепко, некоторым делаю это нежно. И, ребята, пока. До завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 5 июля в фирменных магазинах «Агроэко» колбаски пикантные 210 рублей за упаковку. Почувствуйте вкус идеального лета с колбасками от «Агроэко». Отборное мясо, ароматные специи и золотистая корочка, которая обещает стать главным украшением вашего пикника.
2: Предложение действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
3: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7-905-049-63-29.
4: 255? 45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграриев в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турещевым. Огнеопасные выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турещев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая

0: Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеет противопоказания, необходимо консультация специалиста.
1: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
0: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 473.
3: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграрии в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев. Дорогами народных ополченцев». Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу 2 экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал 3-летний контракт с Максимом Турещевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турещев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.
6: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
6: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
10: В гипермаркет в Сити Парк Град требуются сотрудники на уборку гипермаркета в ночь. Смена 2800 рублей. График 2 через 2. Оплата каждую неделю. Город Воронеж. Улица Парковая, дом 3. Плюс 7 905 049 63 29.
11: Воронеж, готов подпевать? 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых. В мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. Ограничение 6+.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры. Это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, он включает не только страхование жизни при оформлении ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон, об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Washington Capitals, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Capitals. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах – 929. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.

0: 229-02-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 29 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Афина. Группа «Jive» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Jive». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Панда. Профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров Панда. Чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76, 8 950 778 50 76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: В Минске открыли памятник воронежскому летчику-герою. В каких домах отключат горячую воду в июле? Лингвист из Воронежа обыграла знатоков «Что, где, когда». Как изменится состав «Факела» в премьер-лиге? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 100 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 11 областями, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодарья. Речь идет о пожарной части, атакованной ВСУ 30 июня. Она играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемой любую атаку, которая подрывает ядерную безопасность. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе позволил выявить 65 тысяч иностранцев, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд в Россию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Система экспериментально тестируется с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Без этой системы, по словам Медведева, проблемные иностранцы просто въехали бы, их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца будущего года. Совет старейшин Чечни единогласно поддержал кандидатуру Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы республики. Решение приняли на собрании в Грозном. Сегодня, когда достигнут мир, стабильность и устойчивое развитие, особо важно сохранить единство всех тейпов, вирдов, религий и национальностей, которые проживают на территории Чечни, заявил председатель Совета старейшин Ризван Дадаев. В единый день голосования 20 сентября в Чечне одновременно пройдут выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутатов парламента республики, а также представительных органов 15 муниципальных округов и города Грозного. Международная букеровская премия по литературе будет носить имя выходцев из российской Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов. Об этом объявил фонд, который управляет вручением как самой букеровской премии, так и ее международной версии. Благотворительная организация выходцев из России взяла на себя обязательство финансировать премию в течение следующих 10 лет. Ее размер увеличат вдвое, с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Исследователи разгадали почти 500-летнюю загадку гибели братьев Медичи. Двух сыновей великого герцога Тосканы Козимо I де Медичи. Благодаря анализу древней ДНК выяснилось, что причиной их смерти, вероятнее всего, стала малярия. Кардинал Джованни де Медичи, великий герцог Франческо I де Медичи, умерли в 16 веке. Все это время историки спорили, что на самом деле стало причиной смерти двух представителей одной из самых влиятельных семей эпохи Возрождения. Одни считали, что они стали жертвами заговора и были отравлены мышьяком, другие говорили о тяжелой инфекции. Теперь международная группа ученых смогла поставить точку в почти 500-летнем споре. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: И о погоде.

0: Это был наш ремикс на Юлию Чичерину при участии Джизуса по ситуации в Европе, Беларуси и европейской части России. Всем привет, веду передачу прямо из ванны, установили нам в студии, спасибо. Погнали к новинкам. Андрей Куренков, наше радио «Пекло».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
2: что сторожат старожилы, какое именно место красит человека и куда бродит вино.
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Года два назад на одной из онлайн-платформ вышел документальный сериал «Хит». Это такие музыкальные намедни по годам, начиная, по-моему, с 90-х и до наших дней, где разные артисты, режиссеры и музыкальные журналисты вспоминают песни разных лет и рассуждают о производстве хитов. Сильно не хватает ясно четкости повествования, но в меру интересно. Только если вы не абсолютный рокер. Это, конечно же, история попсового мира. В конце июня к этому проекту вышла музыкальная сцена после титров. Мини-альбом «Хит Трибьют». 6 кавер-версий. Нам подходит только одна, и по оригиналу, и по артистам. Найк Борзов и Юля Савичева записали кавер на трек Михея «Сука, любовь». Найк с Михеем был знаком, имеет право, Юля – приятное дополнение. Новая версия ушла от регги в сторону постпанка, хотя и такое в «Фонотеке» уже было. Спасибо Юле, что без гроулинга. У меня же из того времени, из времени Михея, осталась очень большая база интервью артистов. Что-то около 1500. Время от времени я использую их в этой программе. Есть несколько дисков с интервью Михея. Накануне выхода его единственного альбома «Сука, любовь». В одном из них он рассказывает историю из детства, отвечая на вопрос, что его хоть отдаленно роднит с рэпом. Сергей тогда выбрал криминал.
3: Его соседи говорили, что по тебе тюрьма плачет, Михей. Тюрьма плачет 100%. И родителям мои говорят, мне так было обидно. Это ужас. Ну а происходило это из-за чего? Как-то просто вот дома я был, и никого дома не было. У мамы там, папы и так далее. Приспичило мне. Залез я в мамин кошелек. Она его почему-то оставила. Вот. Ну, я так первый попавшийся. Я даже не разбирался, на самом деле, в купюрах, чего какая стоит. Ну, я так смотрю, красная лежит, я ее раз. Это, ну, червонец оказался. Вот. И я взял червонец этот. 10 рублей тогда были бешеные деньги, можно в кабаке было обожраться и так далее. Ну, значит, я выхожу, вся моя шпана, она уличная, палит костер. Ну, я так невзначай, спокойно иду, так размахиваю красной бумажкой. И просто они такие вот шары сразу на меня такие выкатили. О, а что это у тебя такое, в смысле? Ну, я, вот, у меня деньги есть. Ну, я сразу там ребят беру, там, по плечу, там, ну, что, пойдем? Что будем делать? Мороженое кушать? Мороженое. Вот. И, значит, вот это мой первый воровской опыт. Значит, я взял друга своего там самого лучшего, и мы пошли магазин, ну, даем тетеньке эту купюру, значит, нам мороженого. Сколько вам? Она говорит, мы говорим, 10 пачек, дайте нам мороженое. А, ну, девушка смотрит такая, ну, тогда как бы детям, ну, откуда такие деньги у детей там, кто дал? Ну, сейчас у меня, говорит, сдачи нет, я пойду разменяю. Но я все равно до конца не понимал, я там тому рубль дал, тому, просто дарил деньги уже потом, в конце концов. И вот, и самое главное, я подарил своей подружке. Хочешь, я тебе подарю вот 3 рубля, говорит. Она, хочу, спасибо, говорит. Вот, я ей 3 рубля подарил. Ну, и что на священии? В общем, такая вот вся история, колбаса, все это произошло. И меня вот будет, как вот в этом фильме про бриллиантовую руку. Откуда? Оттуда. Вот такая же история происходит у меня, только меня мама будет с утра.
0: И вы представляете, вот на этих словах интервью обрывается. Дальше на диске нет кусочка прощания и развязки, что на утро сказала мама. И мы вряд ли уже когда-либо узнаем финал, если, конечно, не было какого-то оригинала интервью на кассете до того, как его нарезали на CD, и кто-то не утащил этот оригинал из архивов нашего радио. Вот бы его найти. Найк Борзов, Юля Савичева, «Сука, любовь».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Ну, какую еще новинку я могу представить сразу после Найка Борзова? Конечно, такую. Последний раз, когда мы виделись с Найком, он выразил свое недовольство

держимся на цифре 37. Спасибо, Владимир Семенович. Нет, бегемот и Карабас до дуэли не дошли к этому возрасту, а наоборот, зарыли топор войны и записали новый 25-й альбом «Сущность богинь». Без Найка Борзова, на всякий случай. 40 песен, все по классике, посвящаются женщинам. Остроумные треки с фирменным сочетанием рока, панка и разговорного жанра. Тот самый развернутый панк-рок с узнаваемым жизненным настроением.

0: наших пью, стараюсь, чтоб все медали взяли. А без меня не сомневаюсь, хуй им что дали.
1: Самый короткий трек на пластинке «Не смешно» 28 секунд. Самый длинный «Rock Metal Ballad» «Сервер» 2 минуты 14 секунд. Боже, как это долго! Остановимся на среднем варианте и постараемся не задеть ничьих чувств. Ни верующих, ни самокатчиков. Просто шутка. Карапуля. ХЗ. Автоподставка.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу «Соль легенда» от канала РЕН-ТВ. Кто пропустил первые выпуски, можете посмотреть их на сайте телеканала или на канале Муз-ТВ. Они взяли линейку в повторный показ. Любопытно, какие у них будут цифры по рейтингам. А в восьмом эпизоде шоу сойдутся опять наш-не наш Джизус, запишем его в наши, и Данна Соколова, которая, кстати, тоже на нашем радио звучала и имела все шансы стать нашим артистом, но где-то свернула не туда. Чисто визуально кавер на песню The Hatters – сильнейший момент выпуска, спасибо гитаристу, но без картинки это все не работает. А изумление Юры Музыченко надо видеть особенно. Он был приглашенным членом жюри в этот раз. Поэтому у нас прозвучит все же Джизус. Артист, который подошел к шоу очень борзо и во втором туре рок-версия своего хита почему-то сыграл на тот момент еще даже не вышедшую песню. Хорошо, что она по факту оказалась самым сильным номером нового альбома, но до хита ей еще далеко. Из двух каверов «Окном» хочется взять «Жару» Чичериной. Но Чичерина была в прошлый раз, поэтому берем другой. А «Жару», «Арию», «The Hatters» и все остальное вы можете увидеть и услышать в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ. Кстати, про ковер

0: вертолет. На правке мастеров для эфира всех выпусков обнаружился титровый бардак. В каких-то словах была буква «Ё» с точками, как и положено, а в других просто «Е». Апофеозом стала песня Агаты Кристи. Ее подписали «Кавер вертолет». Но вы этого уже не увидите, потому что на выходе все поправили.
1: Эпиграф.
2: Рок-музыка для меня — это в первую очередь про честность, искренность, силу внутреннюю. Мне нравится про сила, которая есть в рок-музыке и которая, наверное, лично я нигде больше не наблюдаю.
0: Jesus.
3: Наше радио. Сделано в России.
0: Ковер-вертолет.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Блондинка Ксю сломала сердце. Не волнуйтесь, так называется новый сингл Ксении, а не на самом деле. «Сломала сердце» — эмоциональный и честный рассказ о любви, которая оставила после себя лишь осколки воспоминаний и незаживающие раны. Сквозь боль расставания, обиду и внутренний надлом, героиня находит в себе силы отпустить прошлое и поставить точку в разрушительных отношениях. Пу-пу-пу. А вот Ксюши же давно не было у нас в программе с историями. Давайте от метафоры разбитого сердца перейдем к случаям, когда, например, сердце действительно чуть не разорвалось от напряжения. Бывало?
2: Вспоминается одна гастрольная история. Мы летели на концерт, и все шло, как обычно, идеально, весело. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что мы прилетели вообще не туда, откуда нас должны были встретить. Оказалось, что из-за путаницы с аэропортом нас ждали в другом месте. В итоге организаторы буквально устроили спецоперацию, срочно нашли машину, перехватили нас по пути. Без остановок мы летели на площадку. Успели буквально за несколько минут до саундчека, но все обошлось, и зато теперь нам некая наука появилась. Проверять билеты по пути в аэропорт и смотреть, тот ли аэропорт прилета и все остальное. Хотя потом, конечно, такие истории вспоминаются уже веселее, чем на тот момент себя чувствуешь.
1: История знакома очень, особенно про проверку билетов. Команда «Чартовой дюжины» во главе с Раисой Ивановной когда-то давно вылетала на концерт в Питер. Все билеты были у Антона Чернина, который, конечно же, приезжал в аэропорт последним. И все нет и нет его. Алло, Антон, ты где?
3: Я еду, еду.
1: Алло, Антон, ты где?
3: Захожу в аэропорт уже, бегу.
1: Алло, Антон, ты где?
3: Ищу вас у стойки, ищу, не вижу.
1: Алло, Антон, ты в каком аэропорту?
3: Внуково.
1: А мы в Домодедово, Антон. Занавес. Билеты поменяли, полетели другим самолетом. Надо сказать, что Антоха за время совместной работы сердечко мое искромсал, дай бог. Блондинка Ксю сломала сердце.

во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и как раз микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо вспоминаю.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». The Star Killers. Настоящая рок-цунами с берегов Японского моря. Дальневосточный метал-команда с мощной, как Субару, тяжелые, как банки с черной икрой, и дикие, как амурские тигры. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Ответа на сообщение было бы еще лучше. Вот эти чудесные парни к окончанию учебного года почти к выпускным вечерам, на неделю позже, подвели школьные итоги и выпустили номер «Учитель года». Школьные байки, запретные фантазии, интернет-безумие и припев, который будет преследовать вас после окончания всех уроков. И вот тут вы, друзья, не попали. Нельзя такое выпускать летом. Лучше бы в начале школьного года. А если серьезно, отвлечемся от училок и медсестер. Важная ведь тема – внешкольная свобода учителей. Признавайтесь, кто сталкивался с этим вот общественным порицанием соцсетей учителей? Что им можно выкладывать, а что нельзя? Вяжется ли это с образом учителя? С одной стороны, конечно, дети сейчас очень прошаренные. Сразу вскрывают всю личную жизнь преподавателя, соцсети и все отслеживают. Скандалы не заставляют себя ждать, проверьте новости, найдете массу всего. Не берем вскрытие переписок, это вообще другое. Излишнюю откровенность я не одобряю, конечно же. Сайты для взрослых и все такое – это вообще за гранью, не обсуждается. Но вот конкретно у меня в школе, у ребенка, уволили тихо хорошую математичку за простые фото с отдыха на море. Да, в купальнике. Но, блин, она молодая девчонка, после педвуза едва-едва, замужем и хороший при этом учитель. Тут я сильно против, но куда попрешь против общественного, пусть и безумного резонанса. Сложная, очень сложная история, спорить и спорить, конечно. Всем преподавателям лучи поддержки, я за вас. А сейчас просто шутка. The Star Killers, учитель года.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Группа «Приличные люди», Санкт-Петербург, интеллигентный рок с человеческим лицом и партией флейты в ДНК выпустила новый сингл. К флейте вернемся чуть позже. «Появишься ты» — это саундтрек для тех, кто успел разочароваться в человечестве, пару раз в себе, завести внутреннего демона и научиться запивать его мятным чаем. Уже давно никто не бьет посуду и не пишет признания на стенках, потому что все взрослые люди и знают, что штукатурка нынче дорогая. Это песня о надежде, которая приходит без предупреждения, о любви, которая выглядит подозрительно правдоподобно, и о том, что иногда достаточно одного человека, наверняка приличного человека, чтобы закончился самый длинный понедельник. А, у нас тут в разговоре за кадром выяснилось, что с Галей Стругалевой нас объединяет история из самого начала музыкальной карьеры. Я не думал, что у кого-то она тоже была, но вот нате. Начнем с версии Гали.
2: Я родилась в Калининградской области, училась в школе в небольшом городке на побережье. И, как многие дети, очень любила ходить в школу. Но случился один момент, в классе так, наверное, в шестом, к нам пришел педагог по музыке, который нас прямо увлек умением играть на гитаре, своим умением петь. Появилась куча каких-то творческих кружков, куда мы не могли не пойти. И, естественно, мы с моим другом Саней решили пойти на хор, так как почему-то у нас прям очень сильно возгорело желание заниматься музыкой. И ходили мы на хор, и все было хорошо, пока меня не спалили, что я там не пою, а просто открываю рот. И так вот, когда меня спалили, мне пришлось все-таки запеть. И это был страшный тихий ужас. Потому что когда все пели «ля», у меня было «ля». В общем, педагог наш потерпел пару занятий, потом ко мне тихонечко подошел и говорит: «Слушай, Галь, ты давай занимайся спортом, не надо тебе петь». Но желание мое было слишком велико, поэтому музыку я не бросила. Мы стали с друзьями заниматься сами игрой на гитаре, кто как мог, кто чего умел, друг другу показывали, пели и таки распелись. Распелись из-за того, что даже начали петь в электричках. И это были наши первые карманные деньги, которые мы заработали сами. Это было прям для нас очень круто, и мы там прям много себе еще могли позволить на эти деньги.
1: Я же ходил не в кружок, а прям в музыкальную школу, и даже ее окончил. В какой-то момент времени я обнаружил, что все мои друзья куда-то ходят и где-то тусуются. Без меня. Оказалось, в музыкалку. Я тоже пошел. Свободные места были только на кларнете, который я в тот момент увидел первый раз в жизни. И тут же на него записался. На первом уроке хора преподаватель сказал: «Так, кто-то ужасно фальшивит». Я сразу понял, о ком речь, но позволил учителю довести следствие до конца. Методом дробления поющих он безошибочно определил меня и тут же освободил от хора. Вообще. Навсегда. И 5 лет я на хор не ходил. Играл вместо этого в оркестре. Школа ПГТшная такая, можно было. А весь первый год я играл на флейте. И только со второго курса мне дали кларнет. И вот мы, глухари, встретились в эфире. Галя, солистка музыкальной группы, и я, звукорежиссер и ведущий музыкальной радиостанции. «Приличные люди, появишься ты».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа из Котовска, Тамбовская область, звучала у нас в прошлой программе. Это был «Твин Пикс». Другая группа из Котовска — «Мои качели», что чертовски забавное совпадение для такого небольшого города, прозвучит прямо сейчас. Да, у ребят была совместная песня, конечно же, «Твин Пикс» и «Мои качели» на пятом.

0: Новая сольная работа «Моих качелей» называется «Прости, не скучай». В ней группа уходит от привычного гитарного напора в сторону более лиричного звучания с элементами трип-хоп и даже хип-хопа, сохраняя фирменную эмоциональную честность. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Но это как-то чертовски серьезно. Давайте сбросим философский градус для входа и окунемся в самое начало музыкальной карьеры «Моих качелей». Игорь Воробьев.
1: Ну, это была наша первая серьезная поездка в Москву, первый нормальный клуб, первый большой выезд. Ну, мы еще тогда, конечно, плохо понимали, как вся эта музыкальная тема-то устроена. Приезжаем, значит, в клуб, нас заводят в гримерку. Организатор сразу обозначает и говорит о том, что, ребят, имейте в виду, что в клуб с собой можно пронести только то, что у вас есть в райдере, что там написано. Но мы на другие группы смотрим, они начинают заполнять листочки, писать, кому сколько пива, кому виски, кому колы, ну и так далее. А мы почему-то внутри себя были глубоко убеждены в том, что райдер – это то, что клуб нам обязан предоставить как выступающим. Ну, сидим в гримерке уже там минут 40, ничего не происходит. Что-то начинаю нервничать, не понимать, что к чему. Подхожу к организатору, говорю, где наш райдер и когда нам его принесут-то? Он на меня смотрит, говорит, вон через дорогу пройдите и там все возьмете. Ну, мы всей толпой идем в магазин. Гитарист наш заходит с видом, будто мы Металлика. Подзывает сотрудницу, абсолютно серьезно ей говорит, здравствуйте, мы группа «Мои качели». Мы сегодня выступаем в том-то клубе. Нам по райдеру положено 8 банок пива. Продавщица стоит с открытым ртом. Мы продолжаем гнуть свое, зовем директора. Директор магазина выбегает. Красный, как помидор. Гитарист стоит, тычет пальцем в бумажку и доказывает, что ему по райдеру обязаны выдать. Минут 5 длился цирк. Мы уже со стороны наблюдаем, угораем, начинаем догадываться, что где-то произошла ошибка. И как оказалось по итогу, райдер в том клубе был не список того, что нам должны предоставить, а список того, что мы можем с собой пронести внутрь.
0: Это вы какой-то очень крутой клуб нашли, ребята. Ладно, там, принести с собой, я понимаю. Но еще и список этого составить для организаторов – это улет, конечно. Песни. Когда война идет внутри тебя, она неизбежно затрагивает и близких людей. Важно не потерять контроль над собой и помнить о тех, ради кого стоит возвращаться к нормальной жизни. «Мои качели. Прости, не скучай».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Тюнникова» и «Композит» выпускают EP «Годовалые кольца». Хотя по факту это, конечно же, вода. Как у Вивальди, у Чайковского, у Гайдна, у Десятникова, наконец, у групп «Радар» или «Море лун». Теперь добавляем в этот ряд и Юлю Тюнникову. Ее «Годовые кольца» — это собрание песен, написанных и записанных в разное время, не только одного года, а вообще разных лет, и объединяет их лишь принадлежность к определенному сезону. Зима, весна, лето, осень и снова зима. Колесо года и калейдоскоп времен, настроений и музыкальных стилей. От блюз-рока до фолк-рока. Три песни давно известны поклонникам группы, две относительно недавно, но в плоскость цифровых изданий почти все выносятся впервые. У песен есть дух и обаяние времени, разбитая квартира 90-х, подмосковный весенний сад, шумная лодочная станция – все узнаваемо, близко и понятно. Поскольку все песни записаны в разное время, то в одном наборе они еще и объединяют разные этапы проекта, разные составы группы, разных музыкантов, в том числе и уже ушедших из жизни. Возможно, в дальнейшем будут дописаны еще сезонные песни, и тогда пластинка разрастется до лонгплея, но это пока просто творческие планы. И это все на сегодня. Спасибо Наташе Памир Табачковой и Сергею Доктор Ватсон Марченкову за помощь в подготовке программы. Меня зовут Андрей Гомер Симпсон Куренков. Подпись в моем паспорте расшифровывается как «Хорошей музыки должно быть много». Всем пока и до встречи через неделю. Тюнникова и «Композит». Письмо 94.

0: Фанатека на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: 255? 45? 55!
2: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей представляет авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
0: Авторские новости.
1: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» – московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бонд с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов Чите. Эпидемия отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
2: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разных. Не поп-музыка, это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, как и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я. Со смыслом, со вкусом. Будут синглы, а первый альбом, можно будет о нем подумать в следующем году.
1: Завьялов также раскрыл будущее группы 2517, которая давно не дает концертов.
2: Был официальный пост от группы, что группа, по крайней мере, на эти два года, на 25-26 концертов не дает. Будет ли она давать дальше? Андрей сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое продлится это время, я не знаю. Случится ли так, что когда-то вернемся, мы делаем что-то вместе, дадим ли совместный концерт? Значит, так будет. Если нет, то нет.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных по версии билетных операторов «Три мушкетера» в Театре Моссовета и спектакль квартета «И письма, и песни мужчин среднего возраста». Антон Завьялов отметил, что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан». Главную роль играют Никита Калагрев и Андрей Бледный из группы 2517.
2: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как в предыдущий спектакль с Никитой Калагревым, который играет уже 3 года, про Маяковского. Каждый спектакль «Аншлаги», потому что, не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагривы — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А «Дон Жуан» — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
1: По словам Завьялова, Калагривы еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
2: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагривым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как сработались группы «Татуин» и «Без Б», и обсудим новые релизы от команды «Пионерлагерь. Пыльная радуга». Группа «Татуин» и «Без Б» выпустили совместный сингл «Эй, удача». Фит обсуждался давно и, по словам музыкантов, был абсолютно неизбежен. По словам лидера команды «Татуин» Романа Кузьмина, они с Сергеем Василевским из группы «Без Б» быстро нашли общий язык. Ведь хорошие вещи делаются легко и сами собой.

0: Послушать новый сингл и посмотреть клип на песню «Эй, удача» можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Алексей «Пыльная радуга» Румянцев выпустил трек «Просто так». О чем получился новый сольный релиз, рассказывает сам артист.
1: Это размышление о пути и о смысле. О том, что главный смысл – это отдавать всего себя миру, в котором живешь, делать для него искренне все, на что способен. И о том, что никто не знает, сколько лет, дней или секунд ему осталось топтать землю. Поэтому фантазируя на тему, что тебе не суждено увидеть завтрашний день, и понимать, что отдал все миру, любимому человеку, всем, на кого хватило сил и любви. Очень банальная телега, но кроме любви здесь вообще ничего нет. Достойного внимания, все остальное – реальная чепуха. Вот, ну а в куплетах, как это часто у меня бывает, калейдоскоп или раскадровка разных сильных впечатлений из разных времен. Я

0: Ну а группа «Пионерлагерь Пыльная радуга» успела этим летом выпустить еще и фит «Снуки». У музыкантов вышел совместный трек «Экклезиаст». Послушать оба новых сингла уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

любовь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу, выгребаю против течения. Не всегда имею полное знание, но все же имею скромное мнение. А кто-то верит, что будут другие жизни на небесах. Идет к ним, а я понял и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

0: сделано в России.
1: Останься секретом тай на третьей планете. Чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: улыбчивый мальчик, и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и «X5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и «X5 EMI» в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры – это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент Союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, включает не только страхование жизни при оформление ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Вашингтон Кэпиталс, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Кэпиталс. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах – 929. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

дом. Здоровы скоты с ружьем и гнилым утром. Да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра. Ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтрально.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграрии в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев. Дорогами народных ополченцев». Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства таких кадров – приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турищевым. Огнеопасные выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: сделано в России.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небес создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

для чего человек, я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули. Она никакой гарант, она никакой.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграрии в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турищевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В 5 или 6 этот выбор не труден. Если мы есть,

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: проверено временем.
1: Помнишь, как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла? Я не...

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты, развлечений никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывает.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной думы Алексей Гордей в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграриев в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города-героев. Дорогами народных ополченцев». Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал 3-летний контракт с Максимом Турещевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турещев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 29 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

Я снова влюблен. Живите тут сами со своими китами, а меня ждет невеста и домик в Майами.

0: Летят за окнами
1: пьяные. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев в рамках рабочей встречи обсудили итоги первого полугодия социально-экономического развития Воронежской области. Глава региона сообщил, что объем сельскохозяйственного производства за январь-март увеличился на 5%. Инвестиции в основной капитал достигли почти 49,5 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли составил 431 миллиард или около 108% к уровню того же периода 2025 года в сопоставимых ценах. Губернатор также отметил, что инфляция в регионе ниже общероссийских значений, а номинальная заработная плата выросла на 13,9% и почти достигла 80 тысяч рублей, а реальная за тот же период увеличилась на 8,3%. Отдельной темой встречи губернатора Александра Гусева и вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева стало обеспечение Воронежской области топливом. Глава региона подчеркнул, ситуация находится под его постоянным контролем. Правительство принимает все необходимые меры. Локальные перебои обусловлены повышенным спросом. Для балансировки продолжают действовать лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры. Отмечена необходимость бесперебойного обеспечения аграрии в период пикового спроса во время полевых работ. На площади Победы в Воронеже состоялась церемония в рамках патриотического марафона «Города-герои, города героев» дорогами народных ополченцев. Акция объединяет 18 регионов России и 6 регионов Беларуси. Вице-губернатор Дмитрий Маслов отметил, что мероприятие посвящено 85-летию формирования народного ополчения. Сохранение народной памяти об этом – наиважнейшая нравственная задача. Неоценимую помощь в освобождении Воронежа оказало народное ополчение, в рядах которого было 200 тысяч участников, подчеркнул Дмитрий Маслов. Еще из новостей дня. Мэр Сергей Петрин в торжественной обстановке вручил именные часы 67 воронежским выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ. Лучшие результаты показали по физике 27 человек, русскому языку 11, литературе 10, химии 6, математике 4, а также по информатике, биологии, географии, обществознанию и английскому. Артем Кохан из лицея номер 65 сдал на 100 баллов сразу два экзамена – русский и физику. Хочет стать инженером, но пока не решил, куда поступать. Сергей Петрин отметил, что создание благоприятных условий для обучения и трудоустройства – таких кадров приоритет мэрии. Агитбригада Воронежского ТЮЗа посетила с гуманитарной миссией Луганскую область. Артисты выступили перед ранеными военнослужащими с патриотическими и лирическими песнями, а также прочли стихи о родине. Также воронежцы привезли и передали груз с вещами первой необходимости, медикаментами, продуктами, одноразовой посудой. Партию собрали благодаря помощи жителей, партнеров и сотрудников театра. Миссия «Концерт для своих» проводится регулярно. Воронежские деятели культуры продолжают поддерживать участников СВО. Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Дмитрия Куликова на должность Государственной гражданской службы Воронежской области, руководителя правового управления регионального правительства. Документ опубликован на портале правовой информации. Последний воронежский «Факел» подписал трехлетний контракт с Максимом Турищевым. Огнеопасный выкупили нападающего у Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. В минувшем сезоне Максим Турищев играл за «Факел» на правах аренды. В 24 матчах он забил 6 мячей. Это были новости региона.
1: Наше радио сделано в России.